0: своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Алексей, я из Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что Христос живой, и Христос реально действовал в моей жизни и реально показал, что Он жив и способен изменять жизнь.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера – это тот стержень, на который нанизаны фактически все сферы моей жизни. Тот якорь, который привязывает меня к этой земле.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Книга притч. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Вот тоже один из любимых стихов, который особенно актуален для современной России.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Ну, свобода – это вообще вещь относительная чего-либо. Христианство в данном контексте, оно может быть и как свобода, и как ограничение. Для меня лично это свобода. И видя других людей, видя наше общество, я понимаю, что без христианства люди живут в рабстве.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Соломон слишком много думал о себе и своих желаниях. Я вижу себя в нем. Ветхий человек не против много знать. Главное, чтобы поменьше себе отказывать. А такой подход несовместим с послушанием Господу и служением другим. Далеко то, что происходит, и очень таинственно. Кто постигнет это? 7.24. Непостижимый Бог делает непостижимые вещи. Надо признать свою ограниченность, смириться и сосредоточиться на исполнении того, что открыто и понятно. А открытое принадлежит нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Второзаконие 29.29. Мой младший сын не способен понять в полной мере, почему ему нельзя смотреть столько мультиков, сколько он хочет. Но он прекрасно понимает, что я имею в виду, когда говорю «на сегодня хватит». Он понимает, чего я хочу – остановить просмотр, но не понимает причины моих действий. Однако его главная задача в таком возрасте – послушание. Он должен демонстрировать повиновение, не имея способности постигнуть мои аргументы. Эта практика очень пригодится ему, когда он, молюсь об этом каждый день, вступит в искупительные отношения с Небесным Отцом. Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие глупости и невежество безумия. 7.25. Некоторые комментаторы пытаются определить разницу между глупостью и безумием, чтобы увидеть необходимые нюансы и в итоге понимать смысл стиха. Но в данном случае нужен не экзегетический микроскоп, а бинокль. Очень вольно перефразирую этот стих. «И поставил я перед собой задачу – приобрести мудрость и понять глубину испорченности человека». Глупость и безумие в контексте писаний Соломона имеют четкий моральный аспект. Он хотел видеть глубину греховности людей и увидел. Если говорить о таких разделах богословия, как антропология и гомартеология, учение о грехе, то познания Соломона были огромны. Книга «Притч» — это настоящий информационный кладезь для практического богословия. Возьмите, к примеру, ситуацию, описанную в 3 главе 3 царств, где царь разрешил спор о младенце между двумя блудницами. Не имея свидетелей и каких-либо доказуемых фактов, ему нужно было выяснить, кто из двоих лжет. И, скорее всего, по поведению каждой из них он с самого начала догадывался, чей это ребенок. Но были необходимы более весомые доказательства. Его познание, нечестие, глупости и невежество, безумие помогли ему в той ситуации. Чтобы выяснить, кто мать, надо было определить, кто из двоих любит это дитя. И он искусственно создал ситуацию, где каждая из них непреднамеренно проявила содержание своего сердца. Притча 25. Чем лучше понимаешь, как устроено греховное естество, тем яснее толкуешь свои и чужие действия, а также предсказываешь их. Правда, в отношении себя это не дает сил для борьбы. Да, можно проследить каждое неблагоугодное желание до самого корня, понимая природу своих страстей. Но это знание не принесет с собой желания меняться. Покаяние не зарыто в глубинах сердца, оно приходит только от Господа.
1: Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «По праву апостольства, дарованного мне, я говорю каждому из вас, не ставьте себя выше, чем следует. Будьте скромны и судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дал каждому из вас. Вот, к примеру, наше тело. Ведь оно одно, но в нем много органов, и у каждого свое назначение. Так и мы. Хотя нас много, но в единении со Христом мы — одно тело, а в отношении друг друга — разные органы его. И в соответствии с разными дарованиями, которые дал нам Бог, у каждого свое назначение. Кому дано возвещать Божью весть, пусть делает это так, как внушает ему вера. Кому служить братьям, пусть служит. Кому учить, пусть учит. Кому ободрять, пусть ободряет. Кто дает, пусть дает от чистого сердца. Кто руководит, пусть руководит с усердием. Кто делает добрые дела, пусть делает их с весельем.
2: Свободное радио.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

Петр Мамонов. Представь, Иерусалим, жара, мухи, палкой ударили, нос перебили, дали вместо воды уксус, на кресте прибили. Те, которых только что кормил, спасал, лечил, исцелял, предали, оплевали, избили. Отпущу его? Нет, распни. Это как? Христианство – это христоподражательная жизнь. В свою меру, конечно, но свой крест надо нести. Всегда скорбящим, разорванным за весь мир сердцем жить, когда чужая боль становится своей.

Привет-привет, свободные! Здесь Наташа Романцова. Так уж складывается жизнь большинства из нас, что работа отнимает немало сил, а главное – времени. Но считаю важным напомнить, что каждый из нас на работе заменим. А знаете, где вы по-настоящему незаменимы? Дома. Работа – это нужно и важно. А уметь расставлять приоритеты – еще важнее. Незаменимы вы все-таки

0: Время подумать.
1: Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдают высший, а над ним еще высший. Эти слова из «Екклесиаста» в свое время были опубликованы в журнале Forbes среди 18 истин, которые начальникам и их подчиненным следует знать друг о друге. И там же, кстати, была приведена очень интересная цитата Леонида Брежнева. Когда собирал людей на совещание, то действительно советовался с ними, давал каждому высказать мнение и не торопился со своим. Потому что немало товарищей, у которых мода уловить начальственную точку зрения, и больше другого мнения уже не услышишь. А руководитель обязан быть собранным, бодрым и нервы должен держать в узде, чтобы и люди получали от него заряд уверенности. И еще порой мы недооцениваем роль юмора. А ведь очень часто можно и шуткой помочь большому делу. Я напомню, это цитата Леонида Брежнева. Но, друзья, что нам с вами глянец сверкающий? У нас есть сокровище круче. Вернемся к Библии. О чем все-таки эти слова из первого послания Петра? Мол, подчиняйтесь и повинуйтесь не только добрым и кротким, но и суровым. Я все-таки хочу верить и организовывать все в своей жизни таким образом, чтобы в жизни моей как можно меньше нервов уходило на посторонних людей. Ну, то есть в жизни ведь и так разных приключений хватает. Если на работе, а мы ведь на работе очень много времени проводим, если там сплошные нервы, вот сейчас, наверное, уже с опытом, я бы терпеть не стала. А когда-то терпела, и это принесло свои результаты. Я надеюсь, что эти слова все-таки о том, что выполнение наших обязанностей, выполнение того, на что мы подписались, не должно зависеть от нашего личного отношения, положительного или отрицательного отношения к тому, кто поставлен над нами начальником. Просто ведь как бывает? Идешь на работу, весь такой заряженный, понимаешь, что трудиться надо как для Господа, и должностные инструкции надо соблюдать не потому, что кто-то видит и кто-то может ударить тебя по руке, а потому что Господь все видит, и Господь тебе сказал: «Работай как на меня». А потом ты сталкиваешься с начальником, который тебе неприятен, поручение которого ты не понимаешь, и вроде как начинаешь делать себе скидки, а он первый начал. Да, я, конечно, не в полную силу работаю, но он сам виноват. Именно такие объяснения в случае с Библией как раз-таки и неприемлемы.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: притчи Соломона.
1: Лучше блюдо из овощей там, где любовь, чем из откормленного теленка, где ненависть.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Кто из вас хочет жить, желает видеть счастливые дни, пусть тот удержит язык свой от зла и уста от лживых речей. Пусть отвернется от зла и творит добро, ищет мира и стремится к нему. Очи Господа к праведным обращены, его уши слышат их зов.
2: Свободное радио.

Сделано вручную. Моя бабушка, талантливая швея, не раз побеждала на конкурсах у себя на родине в Техасе. Ко всем значительным событиям в моей жизни она дарила мне что-то сделанное своими руками. Бордовый махеровый свитер к окончанию школы, бирюзовое одеяло на свадьбу. В уголке каждой вещи есть ярлычок с надписью «Сшито вручную для тебя, Муна». В каждом вышитом слове я чувствовал любовь бабушки и ее веру в мое будущее. Павел писал Ефесянам об их предназначении в этом мире. «Мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Слово «творение» означает «изделие», произведение искусства, шедевр. Дальше Павел пишет: «Поскольку мы – Божье изделие, то это должно отображаться в нашем труде. Мы должны, в свою очередь, тоже что-то изготавливать, творить добрые дела. Это будет выражением наших отношений с Иисусом Христом для Его славы в этом мире. Мы никогда не спасемся добрыми делами, но когда Божья рука работает над нами для Его целей, Он использует нас, чтобы привлечь других людей своей великой любовью». Склонившись над своим рукоделием, бабушка Муна создавала своими руками вещи, в которых выражалась ее любовь ко мне и желание, чтобы я нашел свою цель в этой жизни. Бог творит своими руками дни нашей жизни, вкладывая в наши сердца свою любовь и замыслы, чтобы мы испытали их сами и показали Его произведение другим. Небесный Отец, спасибо, что Твоя рука создала меня. Помоги мне показывать Тебя окружающему миру.

0: Мы хотим все и сразу, здесь и сейчас, и не хотим откладывать радость на потом. Вещь по кредитной карте, ремонт на последние деньги, дети сразу воспитанные, а отношения сразу крепкие и вкусные. А между тем, действительно важные дела делаются постепенно, и радость у них тоже постепенная и отложенная. У нас не хватает перспективы, чтобы посмотреть на события с другой позиции и увидеть весь путь до этой точки, путь после и долгожданное свершение где-то в конце. Но пора резюмировать, поэтому я просто пожелаю нам всем терпения.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Все из того, что дал мне Отец мой, придет ко мне. И того, кто приходит ко мне, я не выгоню вон. Ибо я с неба сошел не для того, чтобы делать, что я захочу, а для того, чтобы исполнить волю того, кто послал меня. И вот воля того, кто послал меня. Ничего из того, что он дал мне, не потерять, но воскресить в последний день. Ибо вот воля Отца моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Профессор! Профессор!
1: Ой, да, слушаю вас.
0: Мы наконец-то пришли к кое-каким результатам в нашем эксперименте.
1: В каком эксперименте?
0: Ну, помните, я рассказывал вам, что мы поместили в лабораторию 1000 обезьянок. У каждой своя пишущая машинка. Обезьянки с утра до вечера тарабанят лапками по клавишам в надежде, что одна из них случайно напечатает пьесу Шекспира. Если эксперимент удастся, мы докажем, что все виды животных этого мира могли образоваться случайно. И вот, после 5 лет непрерывных наблюдений мы наконец-то получили кое-какие результаты. Вот, взгляните.
1: Быть или не быть? Вот в чем вакарбатарарам. Петров, займитесь чем-нибудь полезным, а?
0: Как? Вас не впечатляют результаты эксперимента?
1: Не впечатляют. Кроме того, вы забыли, Петров, про второй закон термодинамики. Все во Вселенной стремится от порядка к беспорядку, от сложного к простому, и никак не наоборот.
2: Профессор, вы случайно не знаете это? Кому можно сплавить 1000 пишущих машин?
1: Понятия не имею. Интересно, а кому вы собираетесь сплавить 1000 обезьянок?
3: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последние годы. В 2019 году было найдено самое древнее небиблейское упоминание Иерусалима на иврите. Его прочитали на небольшом кусочке папируса, выкупленном у грабителей древности, которые нашли его в одной из пещер в Иудейской пустыне. Датируемая 7 веком до нашей эры надпись гласит: «От царской служанки Наарат сосуды с вином в Иерусалим». До этого времени ученым был известен лишь еще один папирус времен первого храма. Вот так археология расширила наши знания о мире Библии. Читайте Библию и изучайте историю. Кто не знает прошлого, не ведает будущего.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

красота любви. Танец «Харабе Тапатио» известен как мексиканский танец со шляпами. В нем воспеваются романтические отношения. Во время динамичного танца мужчина кладет свою шляпу на пол, а в самом конце женщина поднимает шляпу, и оба прикрываются ею, чтобы запечатлеть любовь поцелуем. Этот танец напоминает, как важна верность в браке. В главе 5 книги «Притч» после рассуждений о высокой плате за безнравственность автор заводит речь о браке. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодца». Даже если «Харабе Тапатио» танцуют 10 пар, каждый участник сосредоточен на своем партнере. Сколько бы ни было людей вокруг, мы можем наслаждаться глубокой и безраздельной посвященностью своим супругам. За нашими отношениями в браке ведется наблюдение. Танцовщики, хотя и сосредоточены друг на друге, знают, что на них смотрят. Подобным образом в Библии говорится: «Пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его». Бог хочет защитить наши семьи, поэтому Он постоянно следит за нами. Будем угождать Ему верностью своим супругам. Как и в танце «Харабе Тапатио», в жизни тоже должен быть свой ритм. Когда мы идем в ногу с Создателем и храним Ему верность в браке или безбрачии, мы найдем благословение и радость. Дорогой Господь, Ты знаешь все мои пути. Помоги мне прославить Тебя в своих отношениях с людьми.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Классики о вере.
1: Григорий Савич Сковорода, украинский философ. Благодарение всеблаженному Богу, что нужное сделал нетрудным, а трудное ненужным.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 12 октября 1767 года иезуиты были изгнаны из Испании. Иезуитский орден, его официальное название «Общество Иисуса», был основан в 1536 году в Париже испанцем Игнатием Лойолой и в течение двух веков был опорой папства и основной силой контрреформации. Но к середине XVIII века иезуиты приобрели в Европе репутацию политических интриганов и расценивались своими противниками как склонные вмешиваться во внутригосударственные дела через тесные связи с влиятельными членами королевских дворов. Во многих странах Европы, включая Испанию, Португалию и Францию, образовались настоящие антиезуитские партии, которые стремились укрепить власть просвещенных королей. Одна

0: было конфисковано. Образовательные коллегии закрыты, а пограничные миссии переданы другим религиозным орденам. В конце концов, в 1773 году папа Климент XIV издал папское послание «Бреве», которое упраздняло монашеский орден иезуитов и передавало его имущество в пользу светских властей, а монахов иезуитов присоединяло к приходскому клиру. Папа Климент был уверен, что иезуиты лишат его жизни за уничтожение их ордена. И действительно, вскоре он умер. Современники были убеждены, что его отравили иезуиты.
1: След в истории.

0: но также единственная представительница пернатых, способная летать назад. Каждому из нас иногда требуется такая способность, чтобы признать неправоту и попробовать начать сначала, вместо того, чтобы упираться. Не бойтесь останавливаться и сдавать назад. Всем добра!
1: Свободное радио.

0: золотые библейские стихи.
1: «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Притчи, 16 глава, 3 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: We got vices, we got pain. Yeah, we all go through it, so aren't we all the same? I got a thorn in my side, take it out from where it

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Моя слава — крест. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Послание к Галатам, 6 глава, 14 стих. Если у вас есть что-то ценное, то это дал вам Бог. Иногда люди растрачивают те дары, которые Бог доверил им, используя их для своей собственной славы, вместо того, чтобы использовать их для Божьей славы. И люди часто хвастаются своими талантами, как будто они сами себе их дали. Но вы не можете хвастаться тем, что вам было дано. Хвалитесь крестом. Он говорит о том, как сильно Иисус Христос любит вас и меня. Почему нам сказано хвалиться крестом Иисуса Христа? Во-первых, мы хвалимся крестом, потому что Он говорит нам о степени Божьей любви к нам. Это напоминает нам о том, как далеко Бог хотел пойти и пошел, чтобы помочь нам, чтобы спасти нас и благословить нас. Мы хвалимся крестом, потому что на кресте Иисус победил сатану и освободил нас от греха, чтобы мы могли наслаждаться общением с Богом. Через крест мы имеем победу над плотью и могилой. Поэтому мы хвалимся крестом Иисуса Христа, который принес нам освобождение и жизнь с избытком, и надежду на вечную жизнь на небесах. Бог запретил мне хвалиться чем-либо, кроме креста Иисуса. Нет другого имени, которым мы могли бы спастись, нет другого имени, которое принесло бы нам великую свободу и победу. Отец, мы так благодарны, что Ты так сильно возлюбил нас, что послал Сына Своего, который искупил нас от уз греха, чтобы мы могли знать Тебя и жить в вечном общении с Тобой. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Факты.
1: Со времен Древнего Египта мед был полновесным аналогом денег. Эту систему переняли римляне, и даже в славянских бухгалтерских книгах значится, что штраф можно выплатить либо деньгами, либо скотом, либо медом.

0: 120-й псалом. «Обращаю взгляд свой к горам, откуда придет мне помощь? Помощь мне придет от Господа, сотворившего небо и землю. Он не позволит ноге твоей пошатнуться. Хранящий тебя не задремлет. Истинно хранящий Израиль не задремлет и не уснет. Господь — страж твой. Господь — тень твоя по правую руку твою. Солнце не поразит тебя днем, ни луна — ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла. Он сохранит твою душу. Господь будет хранить тебя, когда ты будешь уходить и когда будешь приходить отныне и вовеки».
1: Свободное радио. Нам по пути.
2: Привет! С вами группа «Спасение» и это «Свобода».

Людей охватила такая страсть к наживе, что, по-видимому, они больше находятся под властью своего имущества, чем сами владеют им. Плиний-младший.

0: Стих дня.
1: Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скоро на слышание, медленно слова, медленно гнев. Послание Якова, 1 глава, 19 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. С вами Константин Иванков, и мы продолжаем читать Писание вместе. Послание Иакова отличается тем, что он начинает давать практические советы с самого начала. Верующие евреи вынуждены были оставить свои дома и устраивать жизнь на новых территориях. Но строить ее нужно было на том же крепком основании, которое мы имеем во Христе. Одно из рассуждений Иакова касается наших взаимоотношений друг с другом, а в частности способности слушать других людей. 19 и 20 стихи 1 главы. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей». Он наставляет их слушать больше, чем говорить, а тем более гневаться. У нас есть два уха и всего один язык, который защищен забором из зубов, а еще и губами. Иаков и дальше будет рассуждать о том, что можно натворить своим языком. Словари раскрывают нам слово «гнев» как отрицательно окрашенную эмоцию и реакцию, которая выражается в сильном недовольстве, негодовании или возмущении, возникающем у человека в результате действий другого лица, ситуации или явления. Это состояние раздражения и озлобления. В 3 главе послания к Колоссянам апостол Павел не ставит гнев в список того, от чего нужно избавиться раз и навсегда. Но мы находим его в том, что нужно постоянно откладывать. Соответственно, мы понимаем, что нашу плоть не нужно учить гневаться. Это ее естественная реакция на то, что ей не нравится. Далее в послании Иакова мы видим, что злоба мешает принимать Слово Божье. И это огромная проблема. Часто бывает так, что мы не принимаем простую истину только из-за плохих отношений с проповедующим. Но если мы будем оставлять горький корень внутри, то в этом не будет ничего хорошего, в первую очередь для нас. Не ограничивайте себя в принятии и понимании истины. Учитесь слушать, отложите злобу, кротости, примите слово, которое может спасти вашу душу.
0: Утро на Свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Консультация у эксперта по семейным отношениям до вступления в брак нежно способствует прочности вашего союза. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Мой друг, доктор Арчибальд Нарт, абсолютно убежден в том, что 6-8 подобных консультаций могут оказать неоценимую услугу молодым людям, вступающим в брак. И причиной тому является тот факт, что молодожены до того, как их судьбы будут соединены навек, как правило, тщательно обходят молчание один очень важный вопрос – чего каждый из них ждет от будущего брака? И когда сталкиваются прямо противоположные ожидания, вспыхивает ссора. Поэтому очень важно заранее обговорить многие из своих устремлений и чаяний в более спокойной атмосфере, характерной для периода ухаживания. Вот почему доктор Нарт нередко задает молодым влюбленным, обращающимся к нему за консультацией, следующие вопросы. «Если бы я был совершенно незнаком с вашим возлюбленным и попросил бы вас дать его короткую характеристику, как бы вы описали его? Назовите мне одно качество, которое отсутствует у вашего супруга, обретение которого сделает его еще более желанным для вас, еще более достойным восхищения. Какие задачи вы ставите перед собой? Перечислите 5 или 6 основных целей, которые вы хотели бы достичь в первые годы совместной жизни. Из чего будет складываться ваш будущий семейный бюджет? Где вы будете брать деньги на покупку самого необходимого, когда закончится медовый месяц? Нелегкие вопросы. Непростые ситуации, разрешив которые еще до вступления в брак, вы заложите прочный фундамент будущего семейного счастья». Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Это «Свободное радио», друзья. Привет! С вами Катя. Всем нам хочется свободы. Свободы самовыражения, свободы делать то, что хочется, и жить так, как нравится. Но знаете, у свободы есть одно ограничение. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Давайте не забывать, что у окружающих нас людей тоже есть свобода. И уважать свободу других так же, как мы стремимся к своей свободе. Бог дает нам свободу, и эта свобода – делать добро.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: строчка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Я хочу, чтобы мужчины везде и всюду воздевали в молитве руки с чистыми помыслами, без гнева и споров. Это касается и женщин. И пусть они одеваются скромно и украшают себя стыдливостью и благоразумием. Не прическами, золотом, жемчугами и дорогими нарядами, а тем, что подобает женщинам, которые называют себя почитающими Бога, то есть добрыми делами».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

127-й псалом. «Блажен всякий, боящийся Господа и ходящий его путями. Ты будешь есть плоды труда своих рук. Блажен ты, и процветание будет у тебя. Жена твоя будет, как плодовитая лоза в твоем доме. Твои дети будут, как ветви маслин вокруг твоего стола. Так будет благословен человек, боящийся Господа. Да благословит тебя Господь Сиона. Да увидишь ты процветание Иерусалима во все дни своей жизни. И да увидишь детей у детей своих. Мир Израилю».

0: Евангелие от Луки. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас стала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
1: «Ты Христос, Сын Божий!»
0: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
2: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
0: И проповедовал в синагогах галилейских.

0: Час хвалы и поклонения на свободном радио.
1: Час, когда приходит тьма, миг, когда надежды нет, чувство одиночества не дает.

0: Золотые библейские стихи.
1: Ибо мы ходим верою, а не виденьем. 2 Коринфянам 5:7.
0: Глоток живой воды. Живой воды.
2: Да восхвалят тебя народ.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: 12 октября 1767 года иезуиты были изгнаны из Испании. Иезуитский орден, его официальное название «Общество Иисуса», был основан в 1536 году в Париже испанцем Игнатием Лойолой и в течение двух веков был опорой папства и основной силой контрреформации. Но к середине XVIII века иезуиты приобрели в Европе репутацию политических интриганов и расценивались своими противниками как склонные вмешиваться во внутригосударственные дела через тесные связи с влиятельными членами королевских дворов. Во многих странах Европы, включая Испанию, Португалию и Францию, образовались настоящие антиезуитские партии, которые стремились укрепить власть просвещенных королей. Одна за другой европейские державы стали объявлять о том, что деятельность ордена иезуитов запрещена на их землях. Так, 12 октября 1767 года испанский король Карл III заявил об изгнании иезуитов из Испании и принадлежащих ей колоний. В Испанской Америке влияние иезуитов было особенно значительным, поскольку здесь они были самым богатым и могущественным религиозным орденом. Испанцы, родившиеся в Америке, обучали здесь своих сыновей и отдавали в его ряды самых избранных. После этого указа все имущество иезуитов, в том числе процветающие гасиенды, было конфисковано, образовательные коллегии закрыты, а пограничные миссии переданы другим религиозным орденам. В конце концов, в 1773 году папа Климент XIV издал папское послание «Бреве», которое упраздняло монашеский орден иезуитов и передавало его имущество в пользу светских властей, а монахов иезуитов присоединяло к приходскому клиру. Папа Климент был уверен, что иезуиты лишат его жизни за уничтожение их ордена. И действительно, вскоре он умер. Современники были убеждены, что его отравили иезуиты.
3: След в истории.

0: 140-й псалом. «Господи, я взываю к Тебе, поспеши ко мне. Услышь мое моление, когда я взываю к Тебе. Да будет молитва моя, как возжигание благовоний пред Тобой, и возношение моих рук, как вечернее жертвоприношение. Поставь, Господи, стражу у моего рта, стереги двери моих уст, не дай моему сердцу склониться ко злу, не дай участвовать в беззаконии нечестивых и не дай вкусить от их сластей. Пусть накажет меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучшее помазание, которое не отринет моя голова, но моя молитва против злодеев. Да будут судьи их сброшены с утесов, тогда люди узнают, что мои слова были правдивы. Как земля, которую рассекают и дробят, так рассыпаны наши кости у пасти мира мертвых. Но глаза мои устремлены к Тебе, Владыка Господи, у Тебя я нашел прибежище. Не отдай мою душу смерти, сохрани меня от сетей, которые раскинули для меня, и от западни злодеев. Пусть нечестивые падут в свои же сети, а я их избегу».
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Лина Харлашкина. Я живу в Тамбове на Динамо.
0: Зачем нужно верить в Бога?
1: Значит, верить в Бога, любить Его и ходить для Него, делать там что-то. Ходить в церковь, читать Библию, молиться и просить Его о чем-то.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Например, я молюсь за какой-то конкурс и выигрываю на конкурсе.
0: Твоя любимая история из Библии?
1: Больше всего мне нравится история про этого Иосифа, которого братья бросили его в колодец пустой, потом продали.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: В чем-то ограничивает, в чем-то дает свободу. Потому что, например, те заповеди, их же надо

Многих из нас всегда учили, что надо вызубрить духовные законы и проповедовать всему, что движется. Между тем, даже сам апостол Павел так не делал. Например, придя в Антиохию, он пошел в синагогу, место, где люди и так искали истину. И прежде чем рассказать о Мессии, он расположил слушателей беседой о героической истории еврейского народа и о царе Давиде. Павел действовал мудро и аккуратно. Это не всегда спасало его от преследований, ведь из проповеди о Христе Христа не выкинешь, но эффективность его служения, которое строилось на уместности проповеди, не нуждается в представлении. Давайте же и мы будем стремиться к эффективности проповеди, а не к тому, чтобы поставить себе очередную галочку. Этому рассказал. Do you remember that he called you by name when you thought nobody knew it? Do you remember all the prayers that you prayed that he heard?

Христианство является самой преследуемой религией в мире. Каждый год за Христа умирает около 10 тысяч человек. 11 из 12 апостолов Иисуса Христа умерли мученической смертью.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус пришел к Петру в дом и увидел его тещу, лежавшую в сильном жару. Он коснулся ее руки, и жар тут же спал. Она встала и прислуживала ему. С наступлением вечера привели к нему множество одержимых. Иисус изгнал своим словом нечистых духов и излечил всех больных, потому что должно было исполниться сказанное через пророка Исаию. Он взял на себя наши болезни и унес наши недуги.
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Здрасте всем, друзья мои.
3: Привет, Андрей.
2: Привет, Катя. Рад тебя слышать в эфире. Не всегда мне выпадает такая честь.
3: Особенная радость.
2: 12 октября сегодня. Мы в прямом эфире для вас. Начинаем новую неделю. Это неделя про то, что нужно уметь слушать. Сегодняшний эфир называется «Искусство слушать».
3: Да, вот интересная тема для радио, где вроде как искусство говорить у нас развивается, а мы с вами будем про слушание больше.
2: Да, наши слушатели точно умеют лучше слушать, чем мы с тобой, потому что они профессиональные слушатели. Понимаешь, даже слово-то такое.
3: Да, поэтому... вот у вас надо спросить, как оно
2: вот
3: вам.
2: Вот именно, поэтому мы вас будем сегодня спрашивать, друзья, как научиться слушать вообще, да? И, может быть, как научиться говорить так, чтобы тебя услышали? Ведь есть две стороны. В диалоге, в конфликте, в любом выяснении отношений нужно, во-первых, уметь сказать так, чтобы тебя услышали и поняли, но, с другой стороны, нужно уметь и самому тоже иногда замолчать, послушать и поанализировать. Вот об этом говорим сегодня.
3: Да, и не просто готовить ответ, пока говорит твой собеседник, а реально включиться в то, что он говорит. Mm-hmm. Вот это, на самом деле, тоже сложное искусство, потому что хочется хлестко как-то ответить. Mm-hmm. Мы же это помним, что слово не воробей. Вот. Поэтому мы его очень сильно готовим. Mm-hmm. И отвлекаемся в тот момент, пока другой говорит.
2: И более того, мы вроде думаем, что мы слушаем, но на самом деле мы слушаем не того человека, который перед нами, а образ, который у нас в голове, связанный с ним. Да? И, соответственно, мы все его слова переводим соответствующим образом. И мы что-то выбираем, выцепляем и конкретно на это хотим ответить. Да? Или там обидеться, или там ударить в ответ словом. В общем, на самом деле, диалога вообще не получается. И вот это искусство уметь слушать, и уметь, может, говорить вовремя. Может, иногда надо помолчать и ничего не говорить?
3: Мы будем сегодня с тобой молчать?
2: Ну, немножко надо будет.
3: Помолчим, послушать. Давай, да. Помолчим.
2: В общем, важная тема, на самом деле, важная и актуальная, я думаю, всегда и для всех. Поэтому ждем ваших комментариев, ждем, чтобы вы присоединились. Ну, а мы, как обычно, у нас держимся традиции.
3: У нас это главное, да.
2: Держимся. Будем в этом часе слушать музыкальные новинки, которые добавились к нам в эфир. Мы стараемся каждую неделю что-то новенькое вам выцеплять, выискивать. Также в этом часе почитаем новостишечки. Будет что-нибудь у нас из истории?
3: Конечно. Замечательно. Находки всякие совершили наши археологи. И не наши.
2: Сегодня, наконец-то, у нас воскреснет Лазарь. Мы шли к этому долго. Мы шли к этому несколько эфиров. Наконец-то мы воскресим. Точнее, не мы. Христос воскрешает Лазаря. И у нас будет еще сегодня картина, да?
3: Обязательно. Воскрешение Лазаря называется. Представляешь, картина?
2: Искусствоведческая ретроспектива тоже будет. В общем, у нас большие планы. Будет насыщенный эфир. Оставайтесь с нами. Никуда не уходите, не переключайтесь. А начать я хочу с загадки.
3: Ну-ка.
2: Я хочу тебе загадать загадку.

0: Люди, стоят ли тебя инопланетяне?
1: Очень, очень.
0: Вот как там вообще, есть ли жизнь на Марсе?
1: Очень
0: и далее.
1: Интересует, давай.
0: Ну, это вопрос, интересующий очень многих и очень давно, поэтому астрономы продолжают искать. И вот они впервые, новость для тебя, прям поймали радиосигнал от экзопланеты. Да, астрономы впервые в истории зафиксировали радиоизлучение, новость от 10 октября, свежачок. Источником его является планета за пределами Солнечной системы. Речь идет о газовом гиганте Бета-живописца. Бета, расположенном в 63 световых годах от Земли. Ну, недалеко, всего 63 года.
1: Да, на самом деле, тут рукой подать.
0: Да. Вот, сигнал свидетельствует не о разумной жизни, правда, а о колоссальном магнитном поле планеты.
1: Вот, ну, примерно... зачем ты такой заголовок? Я уж думал, там что-то это... Нам передают.
0: Да, вот профессор Гарвардского университета Эдо Бергер, он тоже говорит, что я знаю, что радиосигналы связаны с поисками внеземного разума, но это нечто совсем другое. Сори. Вот. Радиоизлучение вызвано процессами, связанными с магнитным полем планеты. Вот, возможно, у них такое же полярное сияние, как у нас. Вот,
1: просто тоже очень мощное.
0: Да, и поэтому такие вот вспышки. Ну что вы, почти детективная ведь история. Казалось-то, что все так близко. Казалось, может, это инопланетяне шлют нам фонариком там оттуда свои азбукой Морзе послания. Но это как бы не все непонятное является сверхъестественным. На удивление, масштаб творения нас все-таки поражает и оставляет поле для исследований.
1: Слушай, а если бы объявили, что на Марсе открывается колония и все добровольцы, добро пожаловать, ты бы полетела на Марс?
0: Ну, там же некомфортно.
1: Ну, зато интересно-то как. А что там делать?
0: Я смотрела фильм «Марсианин». У него там было очень скучно. Вот, он просто ходит в своем скафандре постоянно по этой вечной пустыне. Ну, как бы, что где делать, экшен-то? Да? Ну, какие-нибудь инопланетяне там или хотя бы что-то там. Они, там ничего нету, да. Так что
1: я не поеду.
0: Да. Нет. Я люблю цветы, голубое небо, вот это вот все.
1: Понятно, ладно. Амазонский паук сам притворился зомбирующим пауком, пауков-грибом. То есть, смотри, есть такой гриб, кордицепс, который проникает, ну, поражает насекомое, проникает в ее нервную систему. На самом деле, насекомое фактически умирает, и гриб паразитирует на нем, и мертвое насекомое, управляемое, ну, не мертвое, но
0: зомби,
1: как бы полностью, да, парализованное этим грибом, перемещается и как бы типа двигается, питается, что делает, но все это забирает гриб, как бы.
0: Все так это, вот они, инопланетяне-то среди нас
1: это
0: вообще.
1: Это зомби, фактически, да, это получается насекомое-зомби. Так вот, обнаружен амазонский паук, который делает вид, что он поражен этим грибом. То есть у него типа такие отростки, вот эти вот споры. И сначала подумали,
0: чтобы
1: что это
0: действительно
1: так.
0: Чтобы грибы его не трогали.
1: Он делает вид, чтобы отпугивать таким образом тех, кто его может съесть. Потому что они же смотрят, ой, фу, гадость какая-то, больная.
0: А пауков кто-то ест?
1: Ну, наверное, да. Вот ты представляешь, до чего животное додумалось?
0: Круговорот грибов в природе. У меня...
1: Чудные дела твои, Господи, просто хочется сказать.
0: Вообще, сколько нам открытий вот, чудных, да? У меня тогда к тебе тоже из мира грибов.
1: Да, давай.
0: Польские грибники.
1: Польские грибники.
0: Это из мира грибов. Пошли за грибами. И нечаянно нашли в лесу артефакт 4 века до нашей эры, который тоже маскировался под гриб. Это очень... Вот, видишь, какой-то гриб маскируется под паука, а
1: какие-то пауки маскируются под гриб, а какой-то гриб маскируется под... Нет, наоборот.
0: В общем, урна. Урна погребальная. Похожа на гриб. Да, вот такая интересная культура в 4 веке до нашей эры существовала на территории Польши. Как раз там делались такие погребальные захоронения, а сверху такая шапочка, как гриб на них клалась. Так вот, супруги Яцек Крыницкий и его жена отправились в лес. Конечно же, осенью куда нам? За грибами, конечно. А принесли в корзинке артефакт, которому больше 2500 лет. А на песчаном холме они обнаружили погребальную урну, которая как раз относится к этой культуре.
1: Так, ну, они ее пошинковали и суп. Все.

0: Но она была железная, поэтому пришлось сдать в музей. А кроме того, нашли еще и серебряный динарий римского императора Коммода. Вот. Так что все находки переданы специалистам и теперь выставляются в замке города Лив. Вот. Это классическая такая случайная находка, которая переносит нас на 2000 лет назад, и такие вот удивительные вещи происходят. То есть великое и значимое часто открывается в каких-то совершенно обыденных, повседневных вещах, в походе за грибами.
1: Я хочу перенести тебя из мира грибов в мир людей. Слыхала, что...
0: Но говорят, что мы тоже некоторым образом грибы. Ну вот.
1: Во Франции... Францию охватили протесты старшеклассников, которые требуют, чтобы у них было больше учителей в школе. То есть все вообще перевернулось. Что с этим миром?
0: Они хотят учиться.
1: Да, я помню, когда я был старшеклассником, если учитель не пришел, так это же прекрасно.
0: Праздник.
1: Да, это же здорово. Если урок последний, можно уйти с урока. Если не последний, ну можно посидеть, поболтать просто. Это же было здорово. А что у них вообще там творится? Почему они требуют учителей?
0: Очень большая тяга к знаниям. Французские школьники невероятны.
1: Да, а из России, значит, статистика. Желание дистанцироваться от денег среди россиян растет.
0: От денег?
1: Дистанцироваться от денег. Вот ты хочешь дистанцироваться от денег?
0: От бумажных?
1: Вообще от всех. 25% россиян хотели бы жить в мире без денег. Вот, где ничего от денег не зависит.
0: Ну, видишь, какая тоже тяга.
1: Это же Царство Небесное.
0: Эти
1: же...
0: хотят учиться, эти хотят...
1: Да, эти хотят без денег жить. Без просто денежья. Мир перевернулся, я тебе говорю. Что происходит?
0: Прекрасные новости.
1: Но на самом деле, это же на самом деле подспудная тяга к Царству Небесному. К миру без притеснений, страданий, неравенства. Да, на самом деле. Внутреннее желание, чтобы вот не было денег как разделяющего фактора такого.
0: А вот знаешь, что даже солнце улыбается.
1: Есть такая... У тебя такие нежные новости. Грибочки, солнышко.
0: Грибы в виде погребальных урн или урны в виде грибов. А на самом деле молодые любительницы астрономии из Варны Виктория Белчева и Валентина Георгиева из обсерватории Николай Коперник запечатлели редкую конфигурацию солнечных пятен, которая сложилась в изображение смайлика. Так вот, за забавной картинкой стоит один из интереснейших процессов, который идет на Солнце. Пятна представляют собой области фотосферы, которые холоднее окружающей их среды из-за чрезвычайно сильных магнитных полей. Опять вот магнитные поля. То есть можно было бы это наблюдать невозможно наблюдать изолированно, только в контрасте, да, то есть одно теплее, одно холоднее, и таким образом вот оно складывается. Так что тут вот такое сочетание произошло научной точности и нашей визуальной няшности.
1: И последнее.
0: Ну, давай.
1: Новости из России, статистика снова. Как ты думаешь, какой город занял первое место по покупательной способности зарплат?
0: Сольвычегодск.
1: Ты даже такой город знаешь. Нет, не угадала.
0: Надо же.
1: На первом месте, вот вы думаете, Москва. А ничего подобного, нет. Новый Уренгой на первом месте. На втором месте Салехард. На третьем Анадырь. Вы вообще представляете, где она находится? Вот. На четвертом Южно-Сахалинск, только на пятом Москва.
0: В общем, не там мы с тобой живем.
1: Не там мы живем. Все в Салехард.
0: Новый Уренгой.
1: Да, в Новый Уренгой.
0: А старый Уренгой есть?
1: Если есть новый, вероятно, должен быть и старый.
0: Там еще более интересно.
1: Вот если новый Уренгой, то и музыка на свободном радио тоже новая.
0: Давай.

0: Настройся на хороший день.
1: А вот и мы. И мы здесь для того, чтобы читать Священное Писание.
2: И это да? Мы делаем с удовольствием.
1: Да,
2: и всегда.
1: Мы читаем Евангелие от Иоанна, 11 глава. И я прошу вас, дорогая коллега, открыть 41 стиха Евангелия от Иоанна, 11 глава 41 стиха. Мы до этого читали историю про то, как Иисусу сообщили о том, что Лазарь заболел. Да? Потом мы читали о том, как он приходит и как реагирует Марфа, как реагирует Мария. И вот, наконец-то, Иисус приходит ко гробу. И 41 стиха.
2: Кульминация.
1: Что же происходит-то до конца главы?
2: Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, Он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим пред Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, чтобы взять его.
1: Ну вот у нас снова Иоанн, наш мастер противопоставлений, да, который всегда рядом сопоставляет либо события, либо акцентирует внимание, да, на каких-то вот моментах, чтобы они были рядышком и максимально контрастировали. Мы здесь видим самое великое чудо Иисуса – воскрешение Лазаря, который даже не только что умер, который 3 дня пробыл в гробе, то есть, по идее, там, но это даже не воскрешение, как реанимация, это даже фактически создание человека, потому что там уже процессы, да, разложения пошли, там уже тело-то совсем и не тело, это уж нечто другое. Он как бы заново создает Лазаря. Это величайшее чудо. И здесь же мы видим реакцию на это величайшее чудо, вообще неадекватную, максимально неадекватную реакцию, да? Ну, давайте по порядку пойдем. Вот, убрали камень, хотя Марфа противилась, да, говорила, что... Хотя она, с одной стороны, веровала, шла до конца, потом Иисус говорит: «Ну, давайте камень убирайте», а она говорит: «Ой, учитель, там уже смердит, ну ты что, уже 3-й день?» Ну, как бы отступил назад. И Иисус как раз спрашивает: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» На этом мы закончили в прошлый раз. Вот. Ну, а сегодня все-таки камень решается убрать, раз учитель призывает. И дальше Иисус в молитве вслух говорит, что уже благодарит Бога, что тот услышал, благодарит Отца. Как будто бы он до этого молился, и тут он просто уже вслух говорит: «Спасибо тебе, что ты меня услышал». Ну, может, действительно, Иисус, когда узнал о болезни Лазаря, когда ему об этом сообщили, он помолился Отцу Небесному, и сейчас он уже знает, что есть некий план у Бога, что он действует по этому плану, и что Отец Небесный воскресит Лазаря. Поэтому он просто уже с уверенностью говорит: спасибо, что ты ответил на мою молитву. А я говорю это, чтобы просто люди сейчас увидели, что я там не от себя, да, что я от тебя не шел, и что я делаю это исключительно твоей силой. Вот. И говорит Лазарь: выходи вон. Один проповедник говорил, что если бы Иисус не уточнил, кто именно должен выйти, то вообще вышло бы все кладбище.
2: Кто там находился, да,
1: сила,
2: вопрос.
1: Сила Божья такова, что, в общем, все могли просто покинуть свои гробницы, будучи созданы заново, с новыми телами, да, вышли бы из гробницы. Он все-таки уточнил, что речь именно про Лазаря. Вот. И вот его, собственно, развязывает, пусть он идет. Реакция: многие уверовали. Те, кто пришли к Марии, да, ну, то есть они вот эти люди, которые пришли, чтобы оплакать Лазаря, помнишь, они приходили к Марии, mm-hmm. сидели с Марией, когда она вскочила, они побежали за Марией, типа, о, наверное, идет плакать на гробницу, пойдемте вместе с ней. Вот они пришли и видят, что тот, кого они оплакивали, выходит, его надо еще развязать, он в полном порядке. Вот. Но другие пошли и доложили, да? Всегда есть такая вот разная реакция. Кто-то уверует и прославит Бога, а кто-то пойдет и тук-тук-тук настучит, так сказать, кому надо. Не положено, как там, кому велено чирикать, не мурлыкайте, кому велено лежать в гробнице, не надо выходить из гробницы, вы уже умерли. Вот. Такая, да, дикая реакция на величайшее чудо и свидетельство, что Иисус от Бога. Давайте мы его убьем. И они обсуждают на полном серьезе, типа, вот этот человек творит много чудес. Они не отрицают, что он творит чудеса. Они не говорят, что чудеса там ложные, подстроенные. Нет, они согласны с тем, что он творит много чудес. И нам это неудобно. Нам это, ну, потенциально опасно, потому что он привлекает много внимания к себе. И сейчас начнется какая-то движуха из-за этого воскрешения. И так, чего они боятся-то? Римляне придут и овладеют местом нашим. То есть нас подвинут. Их устраивает статус-кво. Их устраивает, что их саддукейская секта, ну и фарисеи присоединились к ним, владеет, ну, обладает властью некой, да. У них и власть, имущество, положение. И им кажется, что, может быть, благодаря им и с Римом более-менее мир наладился. То есть вот не надо ничего трогать, все хорошо. И нам комфортно, и народу тоже нормас. Все, всех все устраивает. Зачем он тут творит чудеса, понимаешь, воду мутит. А сейчас римляне придут, всем по шапке надают. Каиафа даже случайно выдает пророчество.
2: Да, между прочим, вот пророчество не всегда звучит из уст каких-то прям реально праведных людей. Да? Тут подчеркивается, что он вообще-то не самый лучший человек. Мы знаем, какую он сыграет роль потом, да?
1: Точно, да.
2: В суде над Иисусом. Но здесь он говорит прямо слова от Бога.
1: Да? Бывает так, Господь может использовать кого угодно, чтобы произнести пророчество. Мы помним, в Ветхом Завете есть такие примеры, когда... Ослица. Так там же и этот, собственно, и Валаам. Колдун был, который там мог бы за денежку, которую надо там кого-то проклясть, кого-то благословить, просто работал человек колдуном. Но Господь через него действует. Он пытается проклясть, но он устами, как бы, ну, Бог через него благословляет народ. Нет, пойду с другого места попробую, да? Опять проклинаю, опять не получается, опять. То есть Господь может через кого угодно работать, и вот в данном случае через Каиафу было сказано величайшее пророчество о том, что Иисус умрет за народ, вместо народа. Лучше, чем чтобы один человек умер за людей, нежели весь народ погиб. Так и произойдет. Угу. То есть такой Каиафа-евангелист.
2: Первый.
1: Среди саддукеев евангелист. Вот.
2: Но не зря там, помнишь, кто там, Никодим говорил, что, кто там, ты тоже среди них, из них тоже.
1: Да-да-да. Помнишь историю, когда Иисус рассказывает притчу про богача и, кстати, Лазаря тоже, популярное имя. Богач этот говорит, что если бы кто из мертвых пришел, тогда бы мои там близкие бы поверили, да? Так вот, мертвый приходит. Такая реакция.
2: Ничего
1: совсем
2: не происходит.
1: Не та, да, которую хочется ожидать. Они признают, что чудо, признают, что воскрес, но давайте это все заметем под ковер и желательно замнем эту историю. Нам проблемы не нужны.
2: Угу.
1: Вот реакция человечества.
2: Ничего человеку не бывает достаточно. Вот как Иисус об этом тоже говорил. Приходил к вам Иоанн Креститель, да, аскет и воево, что с ним сделали. Прихожу я, иду к...
1: И опять не нравится.
2: И вам опять не нравится. И даже если мертвых воскрешать начинаю, да, то и это вам все равно повод для расправы, как оказывается. То есть нельзя человеку угодить ничем, как оказывается.
1: Точно.
2: Ничем ты не будешь ему угоден, если уже принято решение. Заранее. Кстати, к нашей теме сегодня еще поговорим.
1: Да. То есть, на самом деле, они уже решили, что Иисус им не нравится. Они уже решили, что надо бы от него избавиться, лучше бы его не было.
2: Да, можно ли кого-то вообще переубедить в чем-то?
1: Что бы Иисус ни делал, все равно они уже это решение приняли. Если бы он затихарился, возможно, они бы сказали, ну вот сейчас... за ним народ не следует, можно втихушку его грохнуть на всякий случай, да? Опять же, если Иисус идет на конфликт, ну, мы знаем, чем это закончится. Пока что не идет на конфликт. Смотрите, мы читаем, что какое-то время он не ходил среди иудеев явно, но пошел оттуда в страну близ пустыни, ну, куда-то вот в глушь, да, в Ефраим. Он отправляется с учениками своими и какое-то время там находится, но мы знаем, что вот на пороге событие, главное событие, когда Иисус придет-таки на Пасху иудейскую в Иерусалим, будет проповедовать в храме и бросать прямой вызов тем, кто собирается его убить. Будучи поддержанным народом настолько, что они даже сразу его не могут арестовать. Они решили арестовать. Он посреди храма прямо к ним домой приходит, проповедует. Они не могут, потому что народ его окружает. Народ в возбуждении, наэлектризованный. Ой, нет, лучше мы не будем. Опасно это дело. Но они сделают свое грязное дело.
2: Мы знаем, когда.
1: Темной ночью.
2: Я хочу вас пригласить в мир прекрасного, к человеку, который, ну, является одним, мне кажется, из евангелистов в мире искусства. Это Рембрандт, да, прекраснейший представитель голландской школы живописи, Рембрандт Харменс ван Рейн, которого мы просто знаем как Рембрандта. Полотно его так и называется «Воскрешение Лазаря», начало 17 века. Интересная здесь у него, конечно, трактовка, потому что даже мы только что прочитали с вами в Священном Писании, что Лазарь выходил, вроде бы, да, а здесь Лазарь поднимается. Сейчас Андрей тоже опубликует нашу картину во всех наших соцсетях, чтобы вы увидели эту необычную трактовку. Лазарь поднимается из могилы. И тоже интересный здесь образ Христа. Он не мягкий и смиренный, а именно как триумфатор здесь такой изображен. Даже, опять же, в противовес, может быть, тому образу, который здесь Иоанн изображает, здесь Иисус вот такой очень властный.
1: Так жест обратите поднимает. Внимание, меч и стрелы.
2: Да, и рядом справа висит оружие, что тоже, конечно же, не случайно. Вообще в живописи 17 века нет ничего случайного, обязательно есть символизм, это важная деталь. То есть здесь говорится и о тщетности вообще земного оружия, и о такой вот земной реальности происходящего чуда. Здесь, кстати, и часы на стене угадываются, что говорит о тленности вообще, мироздания. Здесь всегда есть какой-то символизм. Но обязательно давайте обратим внимание на свет. Он всегда очень говорящий на полотнах Рембрандта. Свет, он вообще мастер света. И непонятно, откуда он приходит. Часто, кстати, у Рембрандта свет исходит из-за Христа или из Христа. То есть он становится главным осветительным прибором картины.
1: А здесь такое ощущение, как будто фонарик стоит за спиной у человека в розовом.
2: Да, то есть оттуда идет свет, как будто Господь Христос своей рукой его призывает. Да? То есть показывается здесь вот такая даже богословская истина о том, как Господь Иисус одно, и как они взаимодействуют, да, что, помните этот знаменитый спор о Филиокве, да, откуда исходит дух, ну вот здесь Рембрандт как раз говорит о том, как Христос, Бога, вот как раз приглашает в эту ситуацию, в эту картину. И свет Божий освещает, свет Божий приходит и приводит к жизни умершего Лазаря.
1: Да, и вот жутковатый это... тут такой.
2: Но он еще где-то посередине, между жизнью и смертью, явно еще не совсем живой.
1: но уже встает, что пугает.
2: Но очень интересная картина именно по композиции и количеству людей, которые здесь изображены. И буквально у нас не так много времени, поэтому давайте сразу на значение этой картины перескочим, потому что она сыграла важную очень роль в истории вообще живописи. И вот эти фигуры, здесь Марфа, Мария, Лазарь, Христос, главные действующие лица, они перекочевали даже в полотно Винсента Ван Гога. Тут мы ее тоже вам покажем. Uh-huh. Вернее, здесь Ван Гог ограничился вообще только фигурами Марфы, Марии и Лазаря. У него даже пропал из этой истории Христос.
1: А у него там в виде солнца Христос, мне кажется.
2: Ну, тот самый божественный свет, о котором мы говорили, да, вот он присутствует здесь. И, кстати, самому Лазарю Ван Гог придал свои автопортретные черты, то есть он воскресает от этого света. И это действительно...
1: Ну, это явно пасхалочка такая.
2: Прочтение, конечно. Это вот он взял, видите, он зеркально перевернул эту композицию, оставил двух практически действующих лиц здесь и свое отношение к этому показал, потому что он показал свое воскресение. И мы, каждый из нас, как Лазарь, воскресаем от света Христова, который приходит в нашу жизнь.
1: Интересная реакция людей на картине Рембрандта. Да, мы видим, я не знаю, Марфа это или Мария, она в центре этого света, наверное, самая освященная фигура. Да. Вот, спиной мы видим вторую сестру, кто-то явно из фарисеев, какой-то фарисеев, да, вот это вот. В одеяниях красивых наклонился, присматривается, а точно ли там, нет ли там подвоха какого-то? А часть, за спиной один из учеников, мне кажется, наверное, а часть людей вот скрыты в темноте, вот в тени где-то тоже вот снизу почему-то смотрят.
2: Ну, то есть есть толпа, есть сообщество, которое реагирует. Это не
1: по-разному,
2: скрытая, конечно,
1: да?
2: же, да, история. И каждый со своим приходит, да, со своим лицом, со своей реакцией и эмоцией в эту ситуацию. И от каждого из нас Господь ждет реакции. Никто не остается безучастным.
1: Вот красота-то какая, а!
2: Вот такая история у нас сегодня. Пусть каждого коснется.
1: Спасибо. Ну, а мы послушаем еще одну музыкальную новинку в конце этого часа. В следующем часе говорим про умение слушать. И как вот не просто слышать, но именно слушать.

Ну все, все, все. Ну что ты паришься? Все ж будет хорошо. Покушай, поспи.

0: время, ну! Ну все, пора заканчивать эту песню.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Итак, мы говорим о том, как слушать. Или как... Или почему мы не слышим, почему мы не слушаем.
3: Ну вот, вот мы слушали музыку сейчас.
2: Это нормально, да. Это у нас получается. Хотя тоже не всегда, наверное.
3: Так.
2: Вот. Но на самом деле речь о том, почему мы говорим-говорим, вроде бы нормально излагаем свою мысль, а человек тебя как будто бы вообще не слышит, а слышит даже что-то совершенно другое, то, что он там себе придумал. И мы на этой же позиции тоже иногда бываем. Да, мы и там иногда бываем. В чем проблема в коммуникации? Один язык, даже одна культурная среда.
3: Угу, вроде все мы вышли из...
2: Все мы из детства, все Гоголевской мы там
3: шинели,
2: оттуда.
3: Да?
2: Должны понимать друг друга. Даже, ну, знаешь, бывает, между поколениями разница там трудно понять. Ну, мы люди даже одного поколения, из одной культуры, одного языка, одной веры, из одной церкви.
3: Ух, ты уже прям сузил нам совсем.
2: А все равно иногда просто не слышим друг друга.
3: Слушай, я вижу в этом сразу несколько вариантов. Например, мы часто слушаем, но не слышим. Или наоборот, слышим, но не слушаем. То есть мы киваем, а при этом думаем о своем. Вот у тебя такое бывает?
2: Да.
3: Когда ты смотришь в глаза искренне, а уносишься там совсем далеко.
2: Бывает.
3: То есть ты формально тут, а уже далеко.
2: Ну, это первый уровень.
3: Да.
2: Самый элементарный.
3: Другой вариант. Слушаю и слышу только то, что мне удобно услышать, да? То есть я вот игнорирую определенные вещи. Ну, мы с тобой об этом даже в самом начале сказали. Когда мы уже через какую-то призму на человека смотрим, в таком самообмане, на самом деле, пребываем.
2: Да, да, да. То есть, например, если мы воспринимаем, вот как про Христа мы читали, если его воспринимают как бунтовщика, который хочет захватить власть. И все, что он говорит... будет восприниматься именно вот через эту призму.
3: Да, то есть мы замечаем только то, что нам
2: надо. От небесного отца, да у тебя, значит, вон какие претензии, значит, ты точно хочешь захватить власть, хотя он вообще не об этом. Так же и с людьми. Мы уже какой-то ярлык навесили человеку, что там, я ему не нравлюсь. И поэтому, что бы человек ни говорил, он наверняка подкалывает. Он тебя хвалит и такой, ага, конечно, да, сейчас. Так я тебе и поверил. Специально хочешь мне какую-то шпильку потом воткнуть? Нет, не поведусь я на твою похвалу. Еще
3: да,
2: и обидеться можно.
3: То есть можно, мы вообще игнорируем одно, преувеличиваем другое, и вроде слышали слова, а вывод получился совершенно неожиданный. Слушай, еще вариант. Вот у тебя такое бывало, когда ты разговариваешь с человеком, и твое каждое слово воспринимается как повод дать тебе совет или, наоборот, тебя покритиковать. У тебя такое, я смотрю по твоим глазам, не часто бывает.
2: Ну,
3: я иногда встречаюсь с такими людьми интересными, когда ты рассказываешь что-то, а тебе тут же начинают давать совет. То есть ты не просил вообще совет, ты рассказываешь ситуацию. Там, как у тебя дела? Ну вот так вот. А, ну тебе надо поменять работу. Ты вот, просто не так делаешь, а у тебя вот, а у тебя проблема с ребенком, тебе надо вот так вот воспитывать. Это потому, что ты неправильно воспитала, поэтому у тебя вот эта вот проблема. Ты думаешь, подожди, мы и разговаривать вообще дальше, ну, не о чем.
2: Слушай, я понял, о чем-то, да, такое бывает, и на меня так реагируют, и более того, я сам так реагирую.
3: И мы, да, видишь, так бывает,
2: делаем. Я реагирую так чаще всего, когда моя жена ко мне обращается с тем, чтобы просто рассказать о своих чувствах, переживаниях, эмоциях. Я такой думаю, так, что я могу сделать?
3: Сразу.
2: А если я не могу, то, значит, я даже хуже того. Она мне просто рассказывает о том, что она чувствует, и такой, так, где я что-то не доделал?
3: Накосячил.
2: Где я накосячил? В чем я виноват? Или даже еще хуже, третья степень. Ах, вот ты как. Значит, ты недовольна?
3: Значит, тебе плохо, это значит, потому что я
2: Значит,
3: виноват.
2: Я не дотягиваю до какого-то твоего уровня ожиданий.

0: день со свободным радио.
1: Вообще, в Священном Писании, я думаю, как и в жизни, мы встречаемся с большим количеством примеров, когда лишние слова создавали большие проблемы, много лишних проблем. Взять хотя бы Ветхий Завет, да, сколько там историй, где люди, так сказать, по горячности своей что-нибудь ляпали, что-нибудь обещали, например, какую-нибудь клятву давали, или на кого-нибудь там наехали, что-нибудь кому-нибудь сказали, вслед кому-нибудь крикнули, и потом пожинали серьезные последствия. Ну, в Ветхом Завете не особо церемонились, там, как правило, смерть.
2: Да, что там уж.
1: Вот, поэтому Писание долго говорит, думать-то. Что, так сказать, как там сказано, что в устах человека
2: от
1: жизнь и
2: смерть. От слов своих
1: да.
2: оправдаешься, от слов своих осудишься.
1: Да, и
2: есть
1: это
2: такая,
1: опасная притча, штука. И Яков да? говорит, что язык наш — это как неудержимое зло, воспаляемое от самой гиены. Да? Угу. Сравнивает он, что конь здоровый, конь, ты катался на коне?
2: Когда, конечно.
1: Ну, ты знаешь, что делать. Угу. Такие тварюги. А управляются как раз-раз и легко управляются.
2: Это кто сказал тебе, что раз-раз управляются? Ты когда последний раз на коне?
1: Дело там, понимаешь, у них. И управляются же они, если конь научен, конечно. Если он обуздан.
2: Знаешь, как скидывает конь хорошо, если ты управляешься с ним.
1: Ну хорошо, а корабли? А корабли, говорит, какие огромные штуковины, а рулем управляются.
2: Опять же, навык, да, опять же, нужен навык. Да. И что в управлении конем, что в управлении кораблем, огроменная махина да. маленьким словом.
1: Да, элементарно, автомобилем. Вот ты сегодня на машине приехала.
2: Угу. Газку поддал.
1: Ты эту машину толкать пробовала когда-нибудь? С выключенным двигателем крутить руль, например. Угу. Да тяжело же. Ну, она же тяжелая, прям реально объемная штука. Тонны полторы весит. Пойди сдвинь, да? Угу. Вот. А ты едешь и крутишь спокойно себе и управляешь. Вот. А язык, он говорит, не управляется вообще никак.
2: Вот. Вспоминается, да, когда что-нибудь сболтнешь, не думая, да. Потому что вот же ж помолчала да. бы.
1: И постоянно, и что в Писании, и что в нашей жизни мы сталкиваемся с тем, что язык мой враг мой, говорим мы. Зачем я это брякнул? Непонятно. Ну, надо было помолчать.
2: Вот и наша, да, сегодняшняя цитата из Священного Писания о том, как всякий человек да будет скор на слышание и медлен на слова. Вот мы хотим быть скорыми на слова. Хочется вовремя сказать. Да, вот знаешь, иногда что-нибудь обсуждали с человеком и думаем, ах, если бы я вот вовремя бы сказал бы это, да? Не скоро прибегает, только постфактум тебе.
1: Ну, вот. Некоторые потом пишут, а помнишь, мы с тобой вот там тогда-то разговаривали об этом? Так вот. Иногда такое бывает, когда люди зачем-то поднимают какую-то старую историю, чтобы вот, ну, человек, видимо, не спал, крутился ночью, вспомнил что-нибудь, и вот надо ткнуть обязательно, что вот так вот.
2: Ну, смотри, а нам слушатель пишет, Дмитрий, что вот он, наоборот, страдает в последнее время от своего больше слушать и продумывать каждое слово. Вот диалоги с большими паузами получаются, в голове генерится меньше тем или продолжение разговора, потому что я хочу продумать весь ход диалога и каждое слово. Не всегда у меня получается налегке просто потрещать с кем-нибудь.
1: Угу. А это, кстати, один из признаков ОКР тоже. Угу. Все мы немножечко больны.
2: А что
1: такое? Обсессивно-компульсивное расстройство, когда ты пытаешься проконтролировать даже весь ход диалога. И поэтому ты даже боишься сказать лишнего, чтобы как бы не уйти с заданного какого-то плана в своей голове.
2: Но это,
1: то есть,
2: к вопросу,
1: это невозможность расслабиться.
2: К вопросу правильного слушания, да, когда мы слушать должны, чтобы среагировать, а не чтобы простроить всю эту историю. То есть реакция в моменте. Вот сложный какой момент.
1: А еще христианам Писание усложняет жизнь в этом плане, потому что говорит, что каждое ваше слово

0: да будет приправлено солью, со смыслом. И некоторые предпочитают вообще ничего не говорить, а то вдруг я что-нибудь не то скажу без соли. Вот. А, соответственно, человек, с которым ты говоришь, может воспринимать это как холодность или такое эмоциональное безразличие. А ты на самом деле просто хочешь, чтобы с солью. Продумываешь, как вот с солью будет.
1: Ну, на самом деле, разговор — это же как огонек, вот пламя. Оно погасает, если его не подкармливать. То есть не может с тобой человек вести монолог. Да? То есть это другая немножко ситуация. Ну, проповеди вот можно вести монолог. Но если вы вместе общаетесь, если ты не будешь ответную реакцию какую-то давать, то угаснет ваш диалог, и не будет никакой радости общения.
0: Да, это взаимная штука. И, кстати, в этом, мне кажется, один из ключиков к сегодняшней теме, о том, что диалог, он... Это взаимно, это должно быть для обеих сторон интересно. Сказать и услышать, услышать и сказать. Взаимно обогатиться информацией.
1: Да, слушание — это не пассивное молчание. Здесь нет знака равенства. То есть слушать не обязательно просто безэмоционально. Оно должно быть активным. То, что даже называется активное слушание. Что такое активное слушание? Когда ты какую-то реакцию даешь человеку, да? То есть не обязательно это должна быть даже словесная реакция. У тебя хотя бы мимика должна включаться в этот момент.
0: Да.
1: И жесты.
0: Ну, сейчас на эту тему много приколов про активное слушание, когда люди начинают пытаться соответствовать статьям по психологии, такие говорят, я услышал тебя.
1: О, нет, это не активное слушание, это убить надо за это. Это фраза, стоп-фраза, которую нельзя использовать в разговоре.
0: Я тебя понимаю. И зеркалить, да?
1: Ну да, на самом деле...
0: То есть, когда нас пытаются научить общаться, оно может выглядеть вот так очень неестественно и коряво. И еще хуже будет.
1: А просто уровни, наверное, слушания, они тоже имеют какие-то градации. От какого-то поверхностного, когда мы просто услышали колебания звуковых волн, да, и просто на них среагировали, до нормальной эмпатии, когда ты слышишь сердцем. То, что называется. А, то есть ты реагируешь по-настоящему не просто потому, что так надо, или потому, что ты хочешь выглядеть. Опять же, от чего зависит реакция? То, каким ты хочешь показаться в этот момент, или то, что ты действительно сопереживаешь твоему собеседнику. А, вот здесь реакция как раз и будет разная. Если ты сочувствуешь, то для тебя не важно, какими ты этот момент выражаешь. Как ты выражаешь себя в этот момент. Ты можешь это выразить совершенно по-разному, но искренняя реакция всегда считывается, а фальшивая будет заметна.
0: Значит, должна быть взаимная заинтересованность друг в друге в диалоге.
1: Да.
0: Потому что нарцисс заинтересован в том, чтобы себя красиво показать. Ему вообще не интересно, что ты говоришь. Он будет реагировать просто, чтобы в выгодном свете подсветить себя, что он эрудирован, опытен в этом, мудр, сведущ, может быть, даже сдержан. Но, по сути, его не интересует, что ты ему несешь. Ты его потому что не интересуешь. Его только он сам интересует, да? Поэтому, чтобы сложился здоровый, адекватный диалог, у нас должна быть открытость и заинтересованность друг в друге.
1: Да, и вот эта направленность вовне. То есть не я здесь как бы главное действующее лицо, а мой собеседник, я слушаю его, он для меня сейчас важен. Не я должна сейчас из себя изобразить королеву или там доказать свою нужность. И даже соль, вот ту самую, о которой мы сейчас сказали, когда мы думаем о том, как бы этой солью приправить свой разговор, то мы фокус внимания переносим с настоящей проблемы или с зерна этого разговора на внешнее. И теряется тогда, теряется контакт.
0: Ну, это, кстати, да, еще одна отдельная тема, такая вот побочный эффект христианской жизни, когда человек, ты с ним разговариваешь, делишься с ним чем-то, а он заинтересован только в соли. И он пытается любой разговор перевести на пафосные духовные рельсы, да, и тебе наставить тебя, что-нибудь тебе по голове тебе там долбануть чем-то, да? Или если речь идет о разговоре там, верующего-неверующего, он любой разговор будет разворачивать к евангелизации. И на самом деле диалога не получается. просто миссионер хватает твои слова и использует их, разворачивает, чтобы просто, опять же, продвинуть свою идею.
1: Это, кстати, к разговору о манипуляции, да, когда человек слушает тебя только для того, чтобы вот, выхватить какие-то крючки, да, и... за которые потом потянуть и сманипулировать, как бы в свою сторону в диалог перевести. Да. Есть целые техники, этому учат,
0: НЛП.
1: Это вот, да, как это делать, и все. Но это на самом деле считывается, и к нормальному построению отношений не приводит
0: точно,
1: никогда.
0: Да.
1: Поэтому, если мы хотим по-настоящему делиться Христом, то сделать это можно только искренним и естественным образом, а не по шаблону, не по методичке.
0: Да,
1: хотя
0: да.
1: методичка может казаться, что сработала, но не будет эффекта вечности.
0: Ну, типа проговорил, галочку поставил там.
1: Все, ну, вроде
0: прошел. Так, соль выдал. Идем дальше.
1: Ну, она в засолку перешла.
0: Александр и Анастасия. Такой вот никнейм у меня высвечивается, я не знаю.
1: А у меня Александр Кий.
0: У тебя просто Александр. А у меня вот Александр и Анастасия почему-то. В компании, где мне комфортно, я могу быть говоруном и слушателем. А в компании, где чувствую себя некомфортно, скованно, напряженно, и в 90% случаев буду слушателем.
1: Ну, наверное, это естественно, когда ты приходишь в компанию незнакомую, ты...
0: Ну, это с
1: надо
0: ноги
1: быть
0: сразу
1: совершенно,
0: же.
1: Да.
0: Отмороженным.
1: Таким, да, я искала синонимы этому слову, ты его сказал раньше. Да, потому что, ну, бывают, да, такие люди, которые вот где бы ни оказались, они сразу такие, а вот я тут такой.
0: Вот я человек праздник,
1: таких я тоже встречала,
0: все.
1: Да, людей. Но вообще нас большинство тех, кто сначала осмотрится, посмотрит вообще, что, что к чему, да, и послушает, а затем уже скажет какое-нибудь слово какому-то человеку. Там, давайте отсюда слиняем, например. Так, у нас есть, кстати, голосование, которое мы запустили и в нашем Телеграм-канале, и в ВК-канале. Да, друзья, подписывайтесь на ВК-канал Свободного радио. У нас такая есть еще опция. Мы задаем вам вопрос. Вы говорун или молчун? Варианты есть у нас такие ответов. Я говорун и в мирной беседе,
0: птица.
1: И в разборках постоянно говорун. Говорю. Или я, птица, молчун. Стараюсь больше слушать и продумывать каждое слово. А даже есть вариант «напишу свой вариант». Вот, например, пишет нам Андрей. Говорит, что цитирует сразу Экклезиаста. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время раздирать, время сшивать, время молчать и время говорить». Это вот, значит, есть у него и та, и другая особенность.
0: Mm-hmm. Ну, главное, вовремя. А то можно говорить, когда не надо было, или молчать, когда очень надо было сказать.
1: Да, тут ключевая фраза «всему свое время». Главное, не перепутать.
0: Илья пишет: «Привет». Ну, как так? Сосредоточьтесь на собеседнике, не перебивайте. Еще раз, не перебивайте и будьте терпеливы. Как-то так.
1: Да, вообще, перебивание — это признак агрессии, говорят нам психологи. Что когда тебя человек перебивает, это значит, что он хочет завладеть здесь ситуацией. Поэтому, а агрессия, она всегда ну, встречает противовес. Mm-hmm. Да? То есть на агрессию мы естественным образом хотим тоже агрессивно ответить. Mm-hmm. Если нам наступили на ногу, нам больно.
0: Ну, он, эта агрессия может быть продиктована тем, что человек сам там не уверен в себе, напуган, и поэтому хватит.
1: Ну, а тут вот уже включается у нас, да, это торможение, когда реакция не сразу должна полететь, как и слово, которое воробей. А если мы чуть-чуть умеем затормозить, тогда, наверное, получится строить, а не разрушать.
0: Прервемся на музыкальную паузу.
1: И продолжим смотреть библейскими глазами на эту проблему.

0: Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки. Да, раз уж мы про пожертвования...
1: Ну, кстати, да, давай вспомним о том... За что мы вообще отчитываемся и как мы живем. Вообще радио живет благодаря тому, что его поддерживают слушатели. И вы, дорогие наши, главные здесь спонсоры и единственные акционеры этого открытого акционерного общества.
0: Сейчас информация не для налоговой. У нас не акционерное общество, конечно.
1: Давайте создадим акционерное общество. А что, для налоговой это может быть интересно?
0: Мы для налогов.
1: Мы.
0: Кому мы интересны?
1: Мы автономная некоммерческая организация.
0: Да.
1: Вот так вот. Потому что все, что мы делаем исключительно для эфира. И это единственное наше средство для существования радио.
0: Да, это наша уставная, собственно говоря, цель и задача, да, мы об этом
1: прославлять
0: этим занимаемся.
1: Иисуса Христа. И мы прожили с вами, друзья, сентябрь, целый сентябрь, и хотим сказать вам огромное спасибо, потому что за сентябрь мы собрали бюджет на следующий месяц, и составил он 76% от ста, что очень хорошо
0: очень
1: по
0: хорошо.
1: Нынешним временам. Да. Это вообще супер здорово.
0: Долгое
1: спасибо
0: время мы
1: вам.
0: 50 не набирали там, да? Был период у нас летом, по-моему.
1: Было.
0: Чуть-чуть за 50 где-то, а тут вот...
1: И
0: 76.
1: Это мы пережили, знаешь, новый сезон открывается, новые надежды начинаются. Так что сентябрь – традиционное время начала года у земледельческих народов. Вернее, окончание года и начало. Ну, когда заканчивается, то и начинается, да? Правильно. Угу. Жатву собрали, урожай посчитали, начали новый период. Вот, так что мы с вами вступаем в новый сезон и говорим слава Богу и спасибо вам.
0: И продолжаем.
1: Да.
0: Как говорится, у меня пастор так говорит, если ты окружен, значит, ты можешь атаковать во всех направлениях.
1: Интересно. Во всем надо видеть светлую сторону, да, спасибо.
0: Так что атакуем во всех направлениях. Вот, про умение слушать говорим сегодня, уже давайте потихонечку закругляться, подводить итоги. А что Священное Писание нам говорит по этому поводу? Значит, в притчах я, знаешь, что вычитал? Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему.
1: Стыдно, да, бывает.
0: А мы зачастую так и делаем.
1: О, кстати, да, это вот одна из ошибок слушания, когда ты еще не дожил, ну, не дошла до конца мысль твоего собеседника, он не довыговорил ее, а ты уже такой, ну я уже все понял, так, все, я уже отвечаю.
0: Либо он сказал, но ты еще не понял. Может быть, тебе
1: так
0: надо
1: вот
0: немножко
1: именно, да?
0: Просто это все еще раз подумать об этом, попробовать поставить себя на его место, как бы, да, проанализировать его слова и только потом давать ответ. Но кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Христос говорил, что, знаете, что он говорил, завершая каждую притчу? Он говорил, кто имеет уши слышать, да слышит. Уши у вас, говорит, есть? Ну, слушайте ими тогда.
1: Ну и, кстати, Иисус всегда слушал. Вот он выслушивал людей, он задавал вопросы, вот те самые, да, которые при активном слушании мы должны задавать. Правильно ли, да? И каждому он давал личное внимание, личное общение, вот смотрел в глаза. Там. У каждого, кто обращался к Иисусу, был ответ от него, потому что этот человек задавал вопросы. И вообще само слушание даже может излечить. Иногда человеку нужен не наш совет, а ему просто нужно быть услышанным. И тот, кто умеет слушать, он уже оказывает помощь. Вот. Только слушать надо по-нормальному.
0: Ну, это золотое правило. Если тебе не спрашивали совета, не советуй. Просто выслушай. Вот. Это на самом деле тоже часть помощи. Если вы выслушали и ничего не сказали, это не значит, что вы не помогли человеку. Это значит, что ему нужен был кто-то, чтобы это высказать. Кстати, сейчас интересное такое веяние времени. нейронкам люди высказываются, да, и изливают им душу, и как будто бы это заменяет человека.
1: Она, главное, быстро отвечает.
0: И у нее псевдоэмоциональная реакция. Да, я вас понимаю, это так тяжело.
1: Вот то самое, да.
0: Ну ты, тварь, не понимаешь ничего.
1: Что ты понимаешь?
0: Ты компьютер, что ты понимаешь, да. Но она делает вид, что понимает. Она же знает, как надо ответить. Она же пытается тебе угодить. Но вот это как раз, мне кажется, неправильно, нездоровая история. Потому что общаться с тем, кто просто заточен на то, чтобы тебе было приятно, это не настоящее что-то.
1: Не, ну, ей можно там сказать, чтобы она перестала угодничать и отвечала нормально. Она там справляется немножко. Нейронка. Но опять же, ей главное правильные вопросы задавать. Это из раздела тоже активного слушания и диалога, навыков общения, как вообще общаться друг с другом, и вопросы, и ответы тоже нужно слушать, и они, да, каждый раз могут удивить нас. Что мы еще с тобой получаем от наших слушателей? Какие у нас комментарии? Есть комментарий?
0: Так, сейчас, минуточку, посмотрю личку. Нет, у меня ничего
1: слушаем
0: нет.
1: Ли мы? Мы, друзья, вас слушаем активно.
0: Нет, они нас тоже активно слушают, судя по всему.
1: Вас больше молчунов, нежели говорунов. Вот, у нас есть голосование. Смотри, результаты голосования. Мы уже, наверное, можем подводить итоги. В Телеграме голосование выявляет больше молчунов. 61% в нашем чате молчунов, тех, кто старается больше слушать и продумывать каждое слово. А в ВК-канале...
0: Наоборот.
1: Совсем, да,
0: ровно
1: зеркально.
0: Наоборот. В ВК-канале 75% ответили, что они говоруны, и в мирной беседе, в разборках постоянно говорят.
1: Да, я бы даже сказала, ни одного человека нет, кто сказал бы, что он молчун. Вот пообещали ответить в комментариях свои варианты, но пока этого тоже не сделал никто, кроме Андрея. Спасибо большое Андрею. Да. Друзья, говорить важно. И выражать свои мысли очень,
0: да,
1: знаю, жизненно
0: начнем,
1: важно.
0: Начнем, что это действительно крайне важная штука. Не надо все держать в себе, оставлять, да, только для, даже только для молитвы или для нейросети. Мы созданы друг для друга, и мы нужны друг другу, и мы должны высказываться. Это нормально.
1: Да, мы хотим еще раз с Андреем подчеркнуть, что слушание и молчание – это не знак равенства, не равнозначные вещи. То есть мы можем слушать, но не значит, что мы вообще не должны говорить, не должны высказывать свое мнение. И активное слушание, оно сопровождается тем, что человек понимает, что он услышан, что его не просто стену, как бы, отправлены его слова, а эта стена открыта, это сердце, которое его принимает, как у Христа. Господь Иисус и наш Господь на небесах ныне, да, ведь мы не каждый раз получаем ответ от Него, но мы при этом знаем, что мы услышаны. Хотя голос небес не раздается, и громоподобные вот эти раскаты на нас не обрушиваются. Но Господь говорит. Господь говорит с нами, и мы всегда, как вот псалмопевец, он обращается к Богу, всегда говорит: «Услышь меня, Господь», и Господь слышит с небес. И вот наше слышание, наше скорое слышание, наверное, оно должно быть подобно тоже вот этому слышанию, которое мы от Бога получаем.
0: Ну и настоящее общение, оно складывается только в условиях взаимного уважения, взаимной любви и взаимной заинтересованности. Потому что если этого не будет, то, ну, не будет такого взаимного здорового диалога. Вот. И я хочу призвать еще раз, пожалуйста, открывайтесь друг другу искренне и не используйте друг друга. Потому что в диалоге, в общении, к сожалению, часто такое бывает, именно использование. То есть человек может использовать кого-то, чтобы вот вывалить на кого-то это. С другой стороны, человек может использовать кого-то, чтобы ему что-нибудь задвинуть, покрасоваться перед ним. Какой я там мудрый, какой я красивый. Какой я евангельский, какой я верующий, какой я миссионерский. Да? Будьте искренними, будьте настоящими. И пусть это будет в любви. В настоящей искренней любви. Может быть, если нет любви, может и не общаться тогда лучше. Может, тогда не стоит? Я вот так вопрос задам.
1: А может быть, параллельно развивать в себе два этих навыка: искусство слышать, разговаривать искусство любить, выражать свою любовь. Потому что, знаешь, любовь в действии может выражаться даже в том самом слушании, когда мы, слушая, откладываем свои интересы и погружаемся вот в вопрос, который сейчас обсуждается с этим человеком. Это тоже любовь. Это тоже любовь. И не надо, наверное, устраивать где-то в одном месте тренажер, а потом в реальную жизнь переходить. То есть наша жизнь, она идет уже сейчас. Мы не можем сейчас подготовиться, а потом начать жить. Мы уже живем. Поэтому пусть это все будет параллельно. И все это в любви.
0: Вот, так что и говорить нормально, и молчать нормально, и слушать, и как бы и реагировать, и не реагировать, когда ты слушаешь. Вот главное, чтобы это было во взаимном уважении и любви, и тогда оно будет складываться нормально. А если хотя бы чуть-чуть не будет этого, то уже и диалог рассыпается сам по себе. Вот, и начинается, ну, либо конфликт, либо позерство, либо какая-то пустота.
1: Да, как этот мячик, который мы перебрасываем друг другу. Если его не ловить, то он просто упадет и укатится куда-то.
0: Да.
1: Игры не будет. Поэтому, друзья, продолжайте жить, играя вот в эту чудесную игру, которую Господь нам дает в любви, в взаимном принятии, взаимном уважении.
0: Кстати, у актеров... особенно там, ну, в начале, на первом курсе есть такое занятие про мячик, ты сказала, когда они перекидывают мячик друг другу. То есть и у меня мячик, и у контрагента мячик. И мы одновременно должны в одном ритме кинуть друг другу мячик и поймать там я левой рукой, его там правой, и он наоборот. Вот, и мы должны быть сконцентрированы друг на друге, смотреть друг другу в глаза, выдерживать один и тот же ритм. И так получается, что люди даже дышать начинают в одном и том же ритме, следят за движениями друг друга, чтобы получалось вот это одновременно ловить. Вот. И мне кажется, это показательное упражнение. Мы в диалоге, в жизни тоже так должны. Прям погрузиться в человека, да? Попробовать примерить его шкуру на себя. И взаимно, и он тоже должен попробовать. И тогда вот это взаимное проникновение, такая диффузия взаимная, общительная, она нас сближает, она нас учит понимать друг друга и любить друг друга. И на самом деле это крутая штука.
1: В общем, любите друг друга. Слушайте Свободное радио.
0: Вот. Аминь. Всем пока.
1: Хорошего
0: на связи.
1: Дня.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 12 октября 1767 года иезуиты были изгнаны из Испании. Иезуитский орден, его официальное название «Общество Иисуса», был основан в 1536 году в Париже испанцем Игнатием Лойолой и в течение двух веков был опорой папства и основной силой контрреформации. Но к середине XVIII века иезуиты приобрели в Европе репутацию политических интриганов и расценивались своими противниками как склонные вмешиваться во внутригосударственные дела через тесные связи с влиятельными членами королевских дворов. Во многих странах Европы, включая Испанию, Португалию и Францию, образовались настоящие антиезуитские партии, которые стремились укрепить власть просвещенных королей. Одна за другой европейские державы стали объявлять о том, что деятельность ордена иезуитов запрещена на их землях. Так, 12 октября 1767 года испанский король Карл III заявил об изгнании иезуитов из Испании и принадлежащих ей колоний. В Испанской Америке влияние иезуитов было особенно значительным, поскольку здесь они были самым богатым и могущественным религиозным орденом. Испанцы, родившиеся в Америке, обучали здесь своих сыновей и отдавали в его ряды самых избранных. После этого указа все имущество иезуитов, в том числе процветающие гасиенды, было конфисковано, образовательные коллегии закрыты, а пограничные миссии переданы другим религиозным орденам. В конце концов, в 1773 году папа Климент XIV издал папское послание «Бреве», которое упраздняло монашеский орден иезуитов и передавало его имущество в пользу светских властей, а монахов иезуитов присоединяло к приходскому клиру. Папа Климент был уверен, что иезуиты лишат его жизни за уничтожение их ордена. И действительно, вскоре он умер. Современники были убеждены, что его отравили иезуиты.
3: След в истории.

Многие благословения доставляются нам с небес на корабле молитвы, а некоторые особые милости Бога мы можем получить только благодаря особой флотилии объединенных молитв. Английский проповедник и богослов Чарльз Спержен.

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:
2: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие».
1: Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили:
3: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе».
1: Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили:
4: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим».
1: Но Иисус, уразумев сие, сказал им:
2: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
1: Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал:
4: «Что вы дадите мне, и я вам предам его».
1: Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его.
0: Музыка на свободном радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Моя слава — крест. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Послание к Галатам, 6 глава, 14 стих. Если у вас есть что-то ценное, то это дал вам Бог. Иногда люди растрачивают те дары, которые Бог доверил им, используя их для своей собственной славы, вместо того, чтобы использовать их для Божьей славы. И люди часто хвастаются своими талантами, как будто они сами себе их дали. Но вы не можете хвастаться тем, что вам было дано. Хвалитесь крестом. Он говорит о том, как сильно Иисус Христос любит вас и меня. Почему нам сказано хвалиться крестом Иисуса Христа? Во-первых, мы хвалимся крестом, потому что Он говорит нам о степени Божьей любви к нам. Это напоминает нам о том, как далеко Бог хотел пойти и пошел, чтобы помочь нам, чтобы спасти нас и благословить нас. Мы хвалимся крестом, потому что на кресте Иисус победил сатану и освободил нас от греха, чтобы мы могли наслаждаться общением с Богом. Через крест мы имеем победу над плотью и могилой. Поэтому мы хвалимся крестом Иисуса Христа, который принес нам освобождение и жизнь с избытком, и надежду на вечную жизнь на небесах. Бог запретил мне хвалиться чем-либо, кроме креста Иисуса. Нет другого имени, которым мы могли бы спастись, нет другого имени, которое принесло бы нам великую свободу и победу. Отец, мы так благодарны, что Ты так сильно возлюбил нас, что послал Сына Своего, который искупил нас от уз греха, чтобы мы могли знать Тебя и жить в вечном общении с Тобой. Во имя Иисуса. Аминь. Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное Радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Друзья, это «Свободное радио» и с вами Катя. Делимся хорошими новостями с вами. Знаете, какая самая лучшая новость на Земле? Она, кстати, так и называется – «Хорошая новость» или «Благая весть». Это весть о том, что Бог любит каждого из нас и дает нам спасение в Сыне Своем – Иисусе Христе. На самом деле, если вы услышите за весь день только эту новость и примете ее всем сердцем, этого будет достаточно, чтобы сказать: «Этот день – самый лучший день в моей жизни».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Библейская кухня. Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. У древних израильтян существовал обычай. Отец отдавал свою одежду сыну, обычно первенцу, которому поручал вести стол. Но когда Иаков дал богатую одежду почти самому младшему Иосифу, старшие братья взревновали и возжаждали мести. В Писании сказано, что плащ Иакова был пестрым, и в многоцветье ингредиентов салата Иосифа можно найти все цвета радуги. Сегодня мы с вами приготовим салат Иосифа под соусом. Для этого нужно взять 100 грамм листьев одуванчика, один огурец средней величины, очищенный и нарезанный, два небольших нарезанных помидора, 4 нашинкованные луковицы с зелеными перьями, пол чашки размягченного сыра чеддер, пол чашки разрезанных пополам оливок, соус из оливкового масла и лимонного сока, а также свежемолотый перец. Промойте листья одуванчика в нескольких водах. Выбросьте поврежденные листья и зависть. Если листья длинные, разрежьте их на кусочки по 5 см. Смешайте с остальными ингредиентами. Осторожно полейте салат соусом из оливкового масла с лимонным соком. Слегка встряхните и подавайте со свежемолотым перцем. Благословенной вам трапезы, друзья! Библейская кухня.
1: У любви есть голос. Свободное радио.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. 7:20-22. Здесь мы находим хорошо знакомую истину о всеобщей греховности. Это ветхозаветный эквивалент Римлянам 3:10-18. Обратите внимание на применение, отталкивающееся от этой доктрины 7:21-22. Оно полно благодати. Вот что нужно делать законнику. Почаще обращать внимание на содержание собственного сердца, прежде чем заносить меч, буквы над чьей-то головой. Вот мудрая середина. Посмотрите, как количество благодати, проявляемой к другим, зависит от осознания своей греховности. 7:20-22. Библейская антропология так чудесно регулирует наши ожидания от других. Вы хотите доброго, ровного, дружелюбного к себе отношения? Не будет этого. Не надо обращать внимание на все, что говорят о вас, разбираясь по каждому случаю злословия. Иначе будет жизнь вечных конфликтов и обид. Не будьте слишком требовательны к тому, что другие думают о вас и, как следствие, говорят. Если начнете выяснять, кто что говорит, то окажется, что даже те, кому по статусу никак не положено, в данном контексте рабы, злословят вас. Вы будете в неприятном шоке. Я открою вам утешающую истину. Как бы плохо о вас ни говорили, знайте, что в реальности вы гораздо хуже. Поэтому нет смысла строить из себя облитого грязью ангела. Лучше благодарите Бога, ибо злословящий вас фактически думает о вас лучше, чем вы есть. Кроме того, если начать вспоминать, окажется, что вы сами грешили этим же и грешили много. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. 7:22. Услышав недобрые отзывы о себе, сразу с раскаянием вспоминайте свои аналогичные грехи, и никакая обида не окопается в сердце. Поэтому не вспыхивайте праведным гневом, у вас нет права на него. Вместо этого скажите себе: «Во-первых, я окружен только грешниками, так что ничего возмутительного не происходит. Случись такое среди небожителей, то можно было бы погоревать. Во-вторых, я хуже, чем о себе нечаянно услышал. В-третьих, я сам грешу этим же грехом, и притом часто, и поэтому не имею морального права возмущаться. Так что надо успокоиться и жить дальше».

0: Господь, это Спаситель, это Учитель, это Господь. Значит, я стал непобедим, значит, в дверях встал Господин. Это Спаситель, это Учитель, это Господь.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: их дня.
1: Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скоро на слышание, медленно слова, медленно гнев. Послание Иакова, 1 глава, 19 стих.

0: 28-й ждете?
1: Ого, что-то опаздывает сегодня. Вроде вот должен подойти. Ой, а что это вы такое интересное читаете?
0: Книгу рекордов Гиннесса.
1: О, интересно.
0: Спрашивайте. Я вот думаю, как бы тоже после себя на земле след оставить. Чтоб такого сделать, чтоб про меня тоже в книге Гиннесса написали.
1: Как интересно. А я вот, знаете, тоже как раз сегодня размышляла над тем, какой след оставлю после себя на земле.
0: Надо же, какое совпадение. И что надумали? Какой вы рекорд хотите установить?
1: Нет, я не рекорды. Я просто думала о том, что когда моя земная жизнь закончится, какой меня запомнит люди, которые меня знают. И что самое главное, какие я слова услышу от Господа, когда
0: его
1: увижу.
0: А как вы думаете, я оставлю после себя след, если проеду на крыше поезда от Москвы до Владивостока?
1: Вы меня не слушаете.
0: Слушаю. А как вы думаете, я оставлю после себя след, если отращу самые длинные ногти в мире?
1: Вряд ли.
0: А если установлю рекорд самого длительного поцелуя?
1: Скажите, вы можете хоть... Можете ведь сейчас вспомнить имя того смельчака, который пересек Ниагарский водопад в бочке? Вот у вас наверняка тут написано.
0: Нет, имени не помню, но, кажется, это женщина была.
1: Вот видите, вы даже не помните, кто это был. И что, вы в самом деле считаете, что благодаря этому поступку она оставила после себя значительный след в истории?
0: Ну, не знаю.
1: Так, пойду я, наверное, пешком. Автобуса, похоже, не будет, а то тут замерзну совсем.
0: А как вы считаете, я оставлю после себя след, если установлю рекорд самого затяжного прыжка с парашютом?
1: Оставите, если парашют не раскроется.

100 нескучных историй. Сердечная история. Владимир Андреевич Алмазов – врач с мировым именем, академик, на счету которого сотни научных трудов в области кардиологии. В 1978 году он стал главным кардиологом Ленинграда. Был награжден медалью за выдающиеся достижения в медицине 20-го столетия. Будучи уже пожилым человеком, Владимир Андреевич продолжал активно трудиться, преподавать. В своем рабочем кабинете на столе он держал банку с заспиртованным сердцем, бережно храня ее на протяжении нескольких лет. Студенты, обучавшиеся у великого кардиолога, знали историю, связанную с этим сердцем. Профессор сам любил ее им рассказывать. А началась эта история еще в начале 50-х годов, когда после окончания мединститута Алмазов проходил интернатуру в одной из больниц Ленинграда. Он, тогда еще начинающий врач, помогал опытным кардиологам осматривать пациентов и набирался практики. Однажды в клинику поступила молоденькая и очень красивая девушка. Увы, ее диагноз, подострый септический эндокардит, почти не оставлял ей шансов выздороветь. Это страшное инфекционное заболевание и в наше время дает большой процент смертности, а тогда пациентку и вовсе считали безнадежной. Не описать словами, как молодому интерну Алмазову было жаль эту худенькую, угасающую на глазах девушку, потерявшую аппетит и изнуренную высокой температурой.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Не мама рассказывала.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Потому что Он спас нас, да, умер за наши грехи, так сказать.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Ну, не знаю. Помогает в учебе, может, даже. Она везде помогает.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Итак, идите, научите народы.
0: Христианство – это свобода или ограничение?

0: Классики о вере.
1: Виктор Франкл, австрийский психиатр. В век, когда 10 заповедей, по-видимому, уже потеряли для многих свою силу, человек должен быть приготовлен к тому, чтобы воспринять 10 тысяч заповедей, заключенных в 10 тысячах ситуаций, с которыми его сталкивает жизнь. Тогда не только сама эта жизнь будет казаться ему осмысленной, а осмысленной значит заполненной делами, но и он сам приобретет иммунитет против конформизма и тоталитаризма, этих двух следствий экзистенциального вакуума.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Музыка, слово, дух. Свободное радио.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Привет, друзья! С вами Катя. Все мы хотели бы наверняка знать Божью волю. Боже, куда мне поступить учиться? В какой стране жить? На какой девушке жениться? Дай ответ, мне нужно знать Твою волю, говорят люди. А в Библии содержится точная инструкция, как узнать Божью волю. И более того, стать ведомым этой Божьей волей. Знаете как? Ответ в притчах в 3 главе. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Вот такие три условия. «Надейся», «Познавай» и «Иди вперед». Ну а Он обязательно направит твои пути в нужном направлении. Именно так мы и стараемся жить на свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться. 12 октября 1767 года иезуиты были изгнаны из Испании. Иезуитский орден, его официальное название «Общество Иисуса», был основан в 1536 году в Париже испанцем Игнатием Лойолой и в течение двух веков был опорой папства и основной силой контрреформации. Но к середине XVIII века иезуиты приобрели в Европе репутацию политических интриганов и расценивались своими противниками как склонные вмешиваться во внутригосударственные дела через тесные связи с влиятельными членами королевских дворов. Во многих странах Европы, включая Испанию, Португалию и Францию, образовались настоящие антииезуитские партии, которые стремились укрепить власть просвещенных королей. Одна за другой европейские державы стали объявлять о том, что деятельность ордена иезуитов запрещена на их землях. Так, 12 октября 1767 года испанский король Карл III заявил об изгнании иезуитов из Испании и принадлежащих ей колоний. В Испанской Америке влияние иезуитов было особенно значительным, поскольку здесь они были самым богатым и могущественным религиозным орденом. Испанцы, родившиеся в Америке, обучали здесь своих сыновей и отдавали в его ряды самых избранных. После этого указа все имущество иезуитов, в том числе процветающие гасиенды, было конфисковано, образовательные коллегии закрыты, а пограничные миссии переданы другим религиозным орденам. В конце концов, в 1773 году папа Климент XIV издал папское послание «Бреве», которое упраздняло монашеский орден иезуитов и передавало его имущество в пользу светских властей, а монахов иезуитов присоединяло к приходскому клиру. Папа Климент был уверен, что иезуиты лишат его жизни за уничтожение их ордена. И действительно, вскоре он умер. Современники были убеждены, что его отравили иезуиты.
2: «След в истории».

0: Петр Мамонов. Чтобы полюбить, надо человека принять таким, какой он есть. Никуда его не тащить, а принять его таким, какой он есть. Для этого в себе надо очень много перекопать, перелопатить. В себе, а не в нем. Все написано. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, не вынешь, а увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
1: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Скорее всего, да. А я расскажу сейчас об одном христианском фильме, который можно посмотреть прямо сегодня вечером. Это и интересно, и полезно. Американский фильм 2015 года «Где же добро?» Режиссер Рики Барчелл. Фильм основан на реальных событиях. Семья пастора. Пастор поддерживает движение против абортов, как и положено христианину. Но что он будет делать, когда его жена забеременеет в результате изнасилования? Непредсказуемые события проверят на прочность убеждения каждого. И как такие события могут происходить с христианами ко благу? Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. «Где же добро?» — так называется фильм. «Where is good?»
1: Свободное радио.

0: твердая рука и чистое сердце, взгляд в облака. Здесь никуда не деться, никуда не скрыться, никуда не смыться. Вокруг пелена событий, ты сам ученик и учитель. Не суди строго, это дорога. Всех тут бывает, заносит немного. Чтобы точно решить, кто с тобою груб, слушай голос души, не движение губ. Иногда жизнь меняет одна фраза. Сам сказал и сам наказан. Знай, твое я — это твоя семья, это самая древняя в мире история. Ты тысячу раз упал, тысячу раз встал, но если рядом они — победа, глория. Кого любишь ты, с ней храни мечты, никогда не смотри на нее с высоты. Твой успех — это ее успех, твой провал — это твои понты. Не ври себе, не бойся мнения людей. Сегодня ты на земле, а завтра будешь в ней. Какая разница, что они крикнут в кураже? Не важно, что сейчас, важно, что потом скажут. Ищи, где ты не прав, в глазах своих друзей, в молчании любимой, в слезах своих детей. И не ходи по кругу, как ходит лев в цирке. Твоя клетка — это всего лишь твои ошибки. Улыбнись, это твоя жизнь, и все у тебя сложится, зашибись. Главное — чувствовать истину. Остальное не важно, а правда, правда своя у каждого. Ты такой один, и в этом ты прав, значит, непобедим. И ты порвешь его, этот замкнутый круг. Удачи тебе, удачи, мой друг.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: Дети, повинуйтесь родителям ради Господа, ведь это ваш долг. Чти отца своего и мать — вот первая заповедь, за которой следует обещание, чтобы было тебе хорошо и долгой будет твоя жизнь на земле. Родители, не раздражайте своих детей. Растите, воспитывайте и наставляйте их, как велит Господь.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Привет, друзья! Это Катя, и вы на Свободном радио. Наслаждаемся Божьим присутствием, отличной музыкой и сердечным общением. Если вы еще не заходили в наши чаты в Телеграме и Вайбере, самое время сделать это. Ссылка на вход на главной странице нашего сайта свободная.фм. Не проходите мимо.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Вот моя заповедь вам. Любите друг друга так, как я вас полюбил. Нет любви выше той, когда жизнь отдают за друзей. Если исполните то, что я вам заповедал, вы мне друзья. Слугами больше я вас не зову, слуга ведь не знает, чем занят его господин. Вас же назвал я друзьями, потому что поведал вам все, что узнал от отца».

0: Стих дня.
1: Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скоро на слышание, медленно слова, медленно гнев. Послание Якова, 1 глава, 19 стих.
0: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

Макс Лукада. Что если бы в течение суток Иисус прожил вашу жизнь со своим сердцем? На один день ваше собственное сердце отправилось бы отдыхать, а жизнью руководило бы сердце Христа. Его приоритеты управляют вашими действиями, Его желания определяют ваши решения, Его любовь движет вашим поведением. Какими бы вы стали? Заметили бы люди перемену? Ваша семья? Увидели бы близкие люди нечто новое? А ваши коллеги? Почувствовали бы они разницу? А что касается менее удачливых знакомых, относились бы вы к ним по-прежнему, а друзья? Открыли бы они для себя больше радости? А как насчет ваших врагов? Получили бы они больше милости от Христова сердца по сравнению с вашим сердцем?

Свободное радио – это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Было сказано: «Тот, кто разводится с женой, обязан дать ей свидетельство о разводе. А я говорю вам, всякий, кто разводится с женой, если только не по причине измены, толкает жену на грех неверности. И кто женится на разведенной, совершает тот же грех. И еще вы знаете, что предкам вашим было сказано: не давай ложных клятв, но исполняй то, в чем поклялся перед Господом. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, ведь оно престол Бога, ни землей, ведь на ней покоятся ноги Его, ни Иерусалимом, ведь он город великого царя, ни головой своей не клянись, ведь не можешь ты даже волос один сделать белым или черным. Пусть слово твое будет «да», если и «да», и «нет», если «нет». А все, что сверх этого, от злодея.

0: Слышали про понятие «духовный абьюз»? Нет, конечно, есть настоящие злодеи, которые любят повелевать и вытягивать душу просто из удовольствия. Но в основном конфликтные ситуации с лидерами церкви складываются из-за непонимания. Одни из добрых побуждений хотят насадить свой опыт или оградить от потенциальной ошибки, а другие воспринимают это как насилие и вмешательство в личную жизнь. Чтобы такого было меньше, служители должны помнить, что они не могут контролировать все и нельзя пытаться кого-то удержать. А прихожанам надо научиться приглушить гордость и, возможно, прислушаться к советам.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: познавай Христа больше. Больше думай о нем, и вера твоя станет умножаться. Невеликая вера ваша вскоре окрепнет, только больше живи в Христе Иисусе». Чарльз Спержен.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Вы — свет миру. Город, который стоит на горе, не может укрыться от глаз. Когда зажигают светильник, его не накрывают горшком, а ставят на подставку, и он светит всем в доме. Пусть также светит свет ваш среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего небесного Отца».

0: Евангелие от Луки.
1: И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. И Иисус же, обратившись к ним, сказал:
2: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?»
3: Вот немного хлеба и рыбу не забудь. Господь попросит, ты отдашь все свое чуть-чуть.

0: Господь использует тебя.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Разные факты.
1: Библия с красными буквами впервые появилась в 1928 году, когда один американский издатель решил выделить слова Иисуса красным цветом. Идея прижилась, и сегодня не составляет большого труда найти Библию, в которой красным цветом будут выделены все слова Спасителя.

Можем ли мы быть абсолютно уверены в том, что Бог нас любит? Когда-то я задавалась вопросом, почему все вокруг выходят замуж и женятся, а на меня никто не обращает внимания? Неужели меня невозможно любить? Что со мной не так? И как может меня любить Бог, если на земле меня никто не полюбил? Но земные отношения далеко не всегда являются отражением божественной любви. Сделать их такими можем лишь мы сами, с помощью Бога. Только спустя много лет я поняла, что осознать силу и размер Божьей любви можно, но не через разбитые осколки своего сердца, а только сквозь призму Божьего света. Когда я размышляю над чем-то с позиции здравого смысла, я задаюсь вопросом, если Бог меня так любит, как Он мог позволить этому случиться? Если же я смотрю на ситуацию через призму Божьего света, я слышу слова «Бог так сильно меня любит, что позволил этому случиться. Он идет рядом, и Его любовь никуда от меня не ушла». С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. 12 октября 1767 года иезуиты были изгнаны из Испании. Иезуитский орден, его официальное название «Общество Иисуса», был основан в 1536 году в Париже испанцем Игнатием Лойолой и в течение двух веков был опорой папства и основной силой контрреформации. Но к середине XVIII века иезуиты приобрели в Европе репутацию политических интриганов и расценивались своими противниками как склонные вмешиваться во внутригосударственные дела через тесные связи с влиятельными членами королевских дворов. Во многих странах Европы, включая Испанию, Португалию и Францию, образовались настоящие антиезуитские партии, которые стремились укрепить власть просвещенных королей. Одна за другой европейские державы стали объявлять о том, что деятельность ордена иезуитов запрещена на их землях. Так, 12 октября 1767 года испанский король Карл III заявил об изгнании иезуитов из Испании и принадлежащих ей колоний. В Испанской Америке влияние иезуитов было особенно значительным, поскольку здесь они были самым богатым и могущественным религиозным орденом. Испанцы, родившиеся в Америке, обучали здесь своих сыновей и отдавали в его ряды самых избранных. После этого указа все имущество иезуитов, в том числе процветающие гасиенды, было конфисковано, образовательные коллегии закрыты, а пограничные миссии переданы другим религиозным орденам. В конце концов, в 1773 году папа Климент XIV издал папское послание «Бреве», которое упраздняло монашеский орден иезуитов и передавало его имущество в пользу светских властей, а монахов иезуитов присоединяло к приходскому клиру. Папа Климент был уверен, что иезуиты лишат его жизни за уничтожение их ордена. И действительно, вскоре он умер. Современники были убеждены, что его отравили иезуиты. След в истории.

100 нескучных историй. Урок бабочки. В коконе, за которым уже долгое время наблюдал один деревенский парнишка, наконец появилась крохотная щель. Можно было видеть, как через это маленькое отверстие пытается выбраться на свет бабочка. Но ей это никак не удавалось. Прошло уже немало времени, а щель оставалась такой же маленькой, да и бабочка как будто сдалась, оставив попытки освободиться.

Казалось, она сделала все, что могла, и больше не осталось никаких сил. Тут мальчуган вспомнил про перочинный ножик, который всегда носил с собой, и решил, что пора помочь незадачливому насекомому. Он осторожно надрезал кокон, и из него тотчас вышла бабочка. Но тельце ее было совсем слабым, а крылья почти прозрачными и едва двигались. Наш спаситель продолжал наблюдать, ожидая, что крылья бабочки расправятся, окрепнут, и тогда она улетит. Но этого так и не произошло. Остаток жизни она волочила по земле свое слабое тельце, не в силах подняться ввысь. А все потому, что не знал мальчуган премудрых замыслов Творца. Ведь те усилия, которые прилагает бабочка, чтобы выбраться через узкую щель кокона, так необходимы ей для того, чтобы жидкость из тела перешла в крылья, и она смогла бы летать. Жизнь заставляла ее с большим трудом покидать эту оболочку, и только так она могла расти и развиваться. Иногда именно усилия, борьба, даже, может, боль, те или иные трудности нам просто необходимы. Просто необходимы, потому что без них, без этих трудностей мы были бы обделены. Конечно, Бог не хочет, чтобы мы скорбели. Ему вовсе не доставляет удовольствие смотреть, как мы мучаемся в этой жизни, да? Но бывает, что именно страдания Бог использует для нашего же блага, чтобы нас изменить, наш характер изменить, наше мышление как-то перестроить на правильный лад, наше сердце очистить от всего греховного, а главное, чтобы мы научились жить с Богом в мире, в согласии, в любви. Может быть, не все согласятся, но это самое главное. Это важнее всего, это важнее даже нашего внешнего земного благополучия, потому что от этого зависит наша вечность. Научимся ли мы верить Богу, любить Его, жить с Ним? Вот для этих целей Бог допускает те или иные трудности, страдания даже, потому что иногда это единственный способ достучаться до нас. Но благодаря этому для нас открываются врата небесные. Если все-таки мы откликаемся на Божий зов, если все-таки мы извлекаем какие-то правильные, делаем выводы из этих страданий, обращаемся к Богу, и тогда уже в этой жизни мы обретаем мир и радость. И, кроме прочего, мы обретаем самого Бога, мы обретаем спасение, вечную жизнь в раю. Однажды для нас откроются небесные врата, придет время, и наша душа, подобно вот этой бабочке, вспорхнет, воспарит к Богу, своему мудрому Спасителю. Благо тому человеку, которого вразумляет Господь, и потому наказание всесильного Бога не отвергай, ведь Он причиняет раны и Сам обвязывает их, Он поражает, и Его же руки врачуют. Библия, книга Иова, 5 глава.

0: Вот скажите, друзья, а как так вышло? Как так быстро социальные сети убедили нас, что, например, 10-20 лайков – это мало?
1: Меня никто не читает, никто не смотрит мой профиль.
0: А представьте себе день, когда вы вышли из дома, и 20 человек сказали бы вам, как вы прекрасно выглядите. Или, надо же, ты излагаешь такие чудесные мудрые мысли, с тобой так интересно. И вот так представляете за день 20, 30, 40 человек. Ничего себе, правда? Ну как-то счет у нас пошел на количество, а не на качество. А момент, когда все это с нами случилось, мы пропустили.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь.

0: Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скоро на слышание, медленно слова, медленно гнев. Послание Якова, 1 глава, 19 стих.
1: Живи с радостью. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. С вами Константин Иванков, и мы продолжаем читать Писание вместе. Послание Иакова отличается тем, что он начинает давать практические советы с самого начала. Верующие евреи вынуждены были оставить свои дома и устраивать жизнь на новых территориях. Но строить ее нужно было на том же крепком основании, которое мы имеем во Христе. Одно из рассуждений Иакова касается наших взаимоотношений друг с другом, а в частности способности слушать других людей. 19 и 20 стихи 1 главы. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Он наставляет их слушать больше, чем говорить, а тем более гневаться. У нас есть два уха и всего один язык, который защищен забором из зубов, а еще и губами». Иаков и дальше будет рассуждать о том, что можно натворить своим языком. Словари раскрывают нам слово «гнев» как отрицательно окрашенную эмоцию и реакцию, которая выражается в сильном недовольстве, негодовании или возмущении, возникающем у человека в результате действий другого лица, ситуации или явления. Это состояние раздражения и озлобления. В 3 главе послания к Колоссянам апостол Павел не ставит гнев в список того, от чего нужно избавиться раз и навсегда. Но мы находим его в том, что нужно постоянно откладывать. Соответственно, мы понимаем, что нашу плоть не нужно учить гневаться. Это ее естественная реакция на то, что ей не нравится. Далее в послании Иакова мы видим, что злоба мешает принять

Привет всем! А что если бы у вас был биограф, который описывал вашу жизнь? Какие главы были бы в этой книге? Что бы особенно запомнилось читателю? Задумывались когда-нибудь об этом? Это я не к тщеславию и гордости, а к размышлениям о плодах и о том, как ваша жизнь выглядит.

от поражений, от слабости своей души бегу я. От того, что пленяет, сил меня лишает.

История христианских гимнов. «Я желаю тебе повстречаться с Христом». Автор этого гимна – Анна Вельк-Дейр, поэтесса, автор многих известных христианских стихов и песен. Анна родилась в Казахстане в 1952 году. Росла в многодетной христианской семье, была второй из 9 детей. В Караганде, куда семья Анны переехала, когда ей было 16 лет, Анна начала писать свои первые стихи и тексты песен. Вся семья Вельк была очень одаренной музыкально. Часто было так, что Анна писала тексты, а ее сестры – мелодии. Потом вместе они пели эти песни на богослужениях. Гимны подхватывались друзьями, записи на магнитофонных лентах передавались в разные уголки страны. И таким образом песни трудились во славу Божью во многих церквях. По словам самой Анны, Бог, видящий все и знающий все, и любящий всех, дал рождаться песням ради тех, кому они будут нужны. И дело совсем не во мне, это Его песни. Мне остается только смиренно благодарить Его за то, что Он благоволил пронести эти песни через мое сердце. С 1989 года и по настоящее время Анна Вельк-Дейр живет в Германии. На сегодняшний день издано 4 сборника ее произведений, многие из которых звучат в церквях гимнами хвалы. Один из таких гимнов «Я желаю тебе повстречаться с Христом», исполненный солистом Большого театра Андреем Желиховским.

0: История христианских гимнов.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Существовало мнение, что все мы в детстве счастливы и беспечны. Но сейчас все изменилось. Мы все чаще наблюдаем признаки глубокой депрессии у наших детей даже в пятилетнем возрасте. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Затруднительно поставить диагноз причин угнетенного состояния у взрослых. Когда же дело касается детей, эта задача еще более усложняется. У взрослых признаками наступающей депрессии являются спад активности, быстрая утомляемость, упадок сил, полная утрата интереса к жизни, приступы меланхолии, слезы. Эти спутники общей апатии. Угнетенное же состояние наших детей в возрасте от 5 до 10 лет проявляется в сонливости. Они могут хандрить, оставаться подолгу в постели по утрам, потерять всякий интерес к тому, что еще недавно служило им источником радости. Нарушение сна и частые жалобы на боль в животе являются еще одним тревожным симптомом такого состояния. Возможны также вспышки гнева, враждебность и даже ярость. В таком состоянии объектами их внезапного гнева могут стать люди или окружающие их предметы. Когда вы заметите эти тревожные признаки наступающей депрессии, я хочу посоветовать вам поступить следующим образом. Постарайтесь убедить вашего ребенка рассказать вам о том, что тревожит его, и попытайтесь найти этому разумное объяснение. Зачастую возможность излить свою душу, быть услышанным окружающими его людьми, может пролить свет в душу ребенка и снять его депрессию. И, наконец, если вы видите, что не в состоянии что-либо предпринять, я настоятельно рекомендую вам обратиться за помощью к специалисту. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Яркие светила. Летом 2015 года группа верующих из нашей церкви была поражена тем, что увидела в трущобах Матары в Найроби, столице Кении. Мы посетили школу с грязными полами, ржавыми металлическими перегородками и деревянными скамейками. Но на фоне этого крайне убогого окружения выделялся один человек. Ее звали Бриллиант. Это имя подходило ей как нельзя лучше. Учительница начальных классов. Она излучала радость и решимость. Ее разноцветное платье, внешний вид и радость, с которой она учила и вдохновляла детей, производили неизгладимое впечатление. Яркий свет, который несла в свое окружение Бриллиант, напомнил мне о том, как должны были вести себя в окружающем мире филиппийцы, которым в первом веке писал Павел. На фоне духовно нищего мира верующие в Господа Иисуса были призваны сиять, как светило в мире. Наша задача сегодня не изменилась. Яркие светила нужны повсюду. Как утешительно знать, что через того, кто производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению, верующие в Иисуса могут светить так, как написано в Евангелии. Иисус и сегодня говорит нам: «Вы свет мира». Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

Я начал карабкаться в гору давно, много лет назад. Я просто карабкался вверх, а зачем, я и сам не знал. Я был полон сил, полон радостных, смелых своих надежд. Я верил, что там на горе есть на всякий вопрос ответ.

Когда я спустился с горы, я хотел рассказать о том, что видел, что чувствовал я, только вдруг не нашел я слов. Я понял, что то, что там есть, нет возможности объяснить, пока не увидишь все сам и не сможешь все сам вкусить.

Крапкаюсь в гору, я снова вперед иду. Я понял, что жить без нее на земле больше не могу. Цепляюсь, карабкаюсь вверх, только камни грохочут вниз. Готов я на все, лишь бы мне по

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Почему дети не делают то, что мы им говорим делать? Ну или проще, чего они такие все непослушные? Сила личного примера, дорогие друзья, не может быть переоценена. Но сколько бы мы ни рассказывали своему ребенку, подростку, как нужно жить, как нужно верить, осядет в нем только то, что он на практике видел в нашей жизни, а не то, что мы им красиво рассказывали. Как мы относились к нему самому, к ребенку, подростку? Как мы взаимодействуем со своим супругом, супругой? Как мы относимся к окружающим и решаем конфликты? Мы играем в церковь или мы по-настоящему ее часть? Мы имитировали веру, исполняя обряды, следуя традициям? Или мы искренне доверяли Богу даже в сложных жизненных ситуациях? Просили ли мы прощения у близких, признавались ли в своих промахах и так далее? Я знаю множество примеров семей, где родители ни разу в жизни не просили прощения у своих детей. А с чего бы? У них четкая позиция. Родители всегда прав. Пункт один. Пункт второй. Если родитель не прав, смотри пункт один. Конечно, это не означает, что нам не нужно ничего говорить о своей вере и ценностях. Это означает ли то, что наши дела должны совпадать с нашими словами? Конечно, не без осечек. Осечки ведь это тоже признак нашей настоящести. И не обязательно быть идеальным. Важно просто быть настоящим. Не сдержались, наорали, бывает. Остыньте, поговорите спокойно, выразите свои переживания. Перегнули с наказанием? Да, вы просто человек, проанализируйте, обсудите с ребенком вашу семейную систему действий, последствий, постарайтесь договориться. И важное, дети и подростки обладают удивительно точным сканером нашего нутра на настоящесть. Похлеще любого детектора лжи. Взрослым можно пустить пыль в глаза, детям нет. Но они все равно готовы нас прощать, принимать и любить. Даже когда нас с вами сильно заносит. Больше практических рекомендаций, которые меняют климат в семье с подростками, в моих каналах «Психология сближения» во всех мессенджерах.

0: Евангелие от Матфея.
1: «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им:
2: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Где путь и где путеводный ориентир? Не пустыня ли это? Кто может постичь царство твое, подобное горчичному зерну и растущее выше всех деревьев? Смесь добра и скверны, куда нет, однако, входу злу. Столь дальнее, что не от мира сего, и все же подошедшее столь близко. То царство, что среди нас, что приближается к нам, когда мы от него далеко и пребываем в тени смертной, и удаляется, когда мы приближаемся к нему и пытаемся его коснуться. Это царство, твое присутствие в мире столь непостижимо, как и ты сам. Ибо оно — это все сразу. Оно и бедность, и богатство, сила и бессилие. Оно столь видимо, что его нельзя не заметить, не будучи за это наказанным. И оно столь скрыто, что никто не может увидеть его, не имея очей благодати. В его таинствах по-рабски склоняется перед нами Божья, скованная своим собственным неотвратимым решением любовь, до которой можно дотронуться, которая столь доступна в воде, хлебе, вине и елее. Но стоит подойти поближе и попытаться схватить ее, как она протекает через тянущиеся к ней пальцы, как ветер, смеющийся над колючей оградой. И ты, о церковь, княгиня и царица над народами, неприступна и отстраненно восседающая одесную своего государя, невеста без порока и изъяна, но в то же время темная служанка и презренная блудница, которую чуть не перепутали с кровавым Вавилоном, восседающим на плечах зверя. И вы, христиане, свет миру и светильник под сосудом, соль земли и оставленные Богом, поругание рода людского, презираемые за ваши грехи и по справедливости гонимые, вовсе не ради имени Христова. Граждане небес, изгнанники мира сего, изнуряющие себя повседневностью день за днем, таскающиеся от исповеди к исповеди, вы все, кто вы такие? Пустыня в сердце, сознательно противящимся, страстно обороняющимся, бегущим назад даже при движении вперед. Пустыня в совести, тяжелый, но тут же вновь освободившийся, исполненный спокойного сознания божественного сыновства, но неосознанно тревожащийся, достойна она гнева или любви. Пустыня самой любви, которая не знает, любит ли она или все еще остается скрытым под розами жертвенности вожделением, шаткая, колеблющаяся руина, хоть и несомненно знающая дар Божий, излитый в сердце любви и основание того здания, что построено на Господе и Христе. Наконец, пустыня всего этого запутанного мира – застывшие скалы и пенящиеся волны, вечное возвращение одного и того же и переход к еще доселе небывалым родам, гармония в движении звезд и суетливое кружение атомов, как будто этот мир в своей загадочной свободе выплескивается за пределы каждого только что придуманного закона. Мир, который был доверен человеку, как сад, доверен ради заботы о нем и для бесконечного развития. И вечно новый этот мир, как беззаботный хаос, переходит все границы, стачивает только что заостренные острия, как ни в чем не бывало, выгибает вниз восходящие кривые и возвращает достигшие совершенства формы в то лоно, откуда они начали развиваться. Мир, в котором смысл и бессмыслица раскачиваются в равновесии, где каждый из элементов требует своей противоположности. Мир, что заключил себя в округлое яйцо и любое стремление к небу, поглощает своей земной атмосферой. И в то же время это мир, который открыт, который раскрывается, как рассеченное анатомом тело, который всеми своими органами стонет от тяги к полноте, который не в состоянии сам отдать себя, Он тянется к Богу обеими руками и всеми тканями своей плоти жаждет Его, как жаждут благословенного ливня. Мир, из глубин которого исходят все силы, который, однако, бессильно сжимается и жаждет нисхождения благодати. Столь неоднозначный мир, двойственность и неединство которого столь однозначны, и который, держа Творца и творение на расстоянии друг от друга, все же соединяет их. Мир – чудовище, который встает на дыбы и мстит даже Богу в образе человека, и в то же время мир – дитя, младенец, дремлющий на руках у Девы Марии.

0: Притчи Соломона.
1: Лучше немногое с праведностью, чем большие доходы с неправедностью.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Здрасте всем, друзья мои.
3: Привет, Андрей.
2: Привет, Катя. Рад тебя слышать в эфире. Не всегда мне выпадает такая честь.
3: Особенная радость.
2: 12 октября сегодня. Мы в прямом эфире для вас. Начинаем новую неделю. Эта неделя про то, что нужно уметь слушать. Сегодняшний эфир называется «Искусство слушать».
3: Да, вот интересная тема для радио, где вроде как искусство говорить у нас развивается, а мы с вами будем про слушание больше.
2: Да, наши слушатели точно умеют лучше слушать, чем мы с тобой, потому что они профессиональные слушатели. Понимаешь, даже слово-то такое.
3: Да, поэтому... вот у вас надо спросить, как оно
2: вот
3: вам.
2: Вот именно, поэтому мы вас будем сегодня спрашивать, друзья, как научиться слушать вообще, да? И, может быть, как научиться говорить так, чтобы тебя услышали? Ведь есть две стороны. В диалоге, в конфликте, в любом выяснении отношений нужно, во-первых, уметь сказать так, чтобы тебя услышали и поняли, но, с другой стороны, нужно уметь и самому тоже иногда замолчать, послушать и поанализировать. Вот об этом говорим сегодня.
3: Да, и не просто готовить ответ, пока говорит твой собеседник, а реально включиться в то, что он говорит. Mm-hmm. Вот это, на самом деле, тоже сложное искусство, потому что хочется... хлестко как-то ответить. Uh-huh. Мы же это помним, что слово не воробей. Вот. Поэтому мы его очень сильно готовим. Uh-huh. И отвлекаемся в тот момент, пока другой говорит.
2: И более того, мы вроде думаем, что мы слушаем, но на самом деле мы слушаем не того человека, который перед нами, а образ, который у нас в голове, связанный с ним. Да? И, соответственно, мы все его слова переводим соответствующим образом. И мы что-то выбираем, выцепляем и конкретно на это хотим ответить. Да? Или там обидеться или там ударить в ответ словом. В общем, на самом деле диалога вообще не получается. И вот это искусство уметь слушать и уметь, может, говорить вовремя. Может, иногда надо помолчать и ничего не говорить?
3: Мы будем сегодня с тобой молчать?
2: Ну, немножко надо будет.
3: Помолчим.
2: В общем, важная тема, на самом деле, важная и актуальная, я думаю, всегда и для всех. Поэтому ждем ваших комментариев, ждем, чтобы вы присоединились. Ну, а мы, как обычно, у нас держимся традиции.
3: У нас это главное, да.
2: Держимся. Будем в этом часе слушать музыкальные новинки, которые добавились к нам в эфир. А мы стараемся каждую неделю что-то новенькое вам выцеплять, выискивать. А также в этом часе почитаем новостишечки. Будет что-нибудь у нас из истории?
3: Конечно. Замечательно. Находки всякие. Совершили наши археологи. И не наши.
2: Сегодня, наконец-то, у нас воскреснет Лазарь. Мы шли к этому долго. Мы шли к этому несколько эфиров. Наконец-то мы воскресим. Точнее, Христос воскрешает Лазаря. И у нас будет еще сегодня картина, да?
3: Обязательно. Воскрешение Лазаря называется. Представляешь, картина?
2: Искусствоведческая ретроспектива тоже будет. В общем, у нас большие планы. Будет насыщенный эфир. Оставайтесь с нами. Никуда не уходите, не переключайтесь. А начать я хочу с загадки.
3: Ну-ка.
2: Я хочу тебе загадать загадку. У нас появилась новая музыка в рубрике «Да восхвалят тебя народы земли». Есть у нас такая рубрика. Она у нас каждый день, ну, где-то в конце часа, вот, с 8 до 9, где-то вот около там 8:40, 8:50, вот. Она каждый день идет, и мы слушаем песни прославления на разных языках мира. Mm-hmm. Иногда совсем экзотично. Вот. У нас новая партия добавилась. Вот я хочу поставить новиночку такую. А тебе загадка. И всем загадка. Ну-ка. Если вы нас слышите, напишите нам в чат. На каком языке поют вот эту песню прославления?
3: А там хоть у тебя подписано-то не будет?
2: Не будет. Я удалил. Я подпись удалил. Ага. Специально.
3: Хорошо.
2: Хорошо?
3: Ты прям подготовил нам загадку.
2: Готова. А я вот такой.
3: Хорошо.
2: Да. В общем, гадаем, на каком языке эта песня?

0: Вы пытались угадать, но не угадали. Это не португальский и не польский.
1: И я, кстати, тоже долго угадывала, потому что подсказывали мне неправильно. Говорили, что это близко к славянским языкам, а это не славянские языки.
0: Да, согласен. Но я это географически имел в виду. В смысле, вот, ну, не какая-нибудь, не там, не Африка, не Океания, не Микронезия. Что-то вот недалеко от нас, на самом деле.
1: Ясненько.
0: Довольно близко, да. Это латвийская группа. Как, не знаю, как она считается. Приека Вестс, наверное. Как-то так.
1: Возможно. Я в латышском не сильна.
0: Вот.
1: Кто у нас латышский язык знает? Или латвийский?
0: Ну, не знаю, как правильно. Это, наверное, советское наследие латышский. Сейчас, наверное, латвийский больше говорят.
1: Я думаю, что это, знаешь, как рыбный и рыбий. Например, латышский – это латышский стрелок,
0: ага.
1: А латвийский – это латвийский язык. Было такое, вот оно, это же другое.
0: Ну, у нас недавно целый спор был про киргизский и кыргызский язык.
1: О, тут это... Из классики.
0: Сражение целое было в чате. Вот, в общем, на латвийском. Ну, еще много чего всякого нового появилось. Очень необычно, экзотично звучащие для нас языки. Возможно, если вы живете в той стране, то это для вас вообще каждодневная практика. Вот, но еще одна музыкальная новинка сейчас будет. Уже ты вот называла румынский, пока ты гадала. Mm-hmm. Вот, и в эту сторону у нас новинка от группы Not an Idol. Прям совсем-совсем свежак,
1: будут?
0: Горячий. Ну, нет, на русском. Вот. Но они поют так-то на румынском,
1: есть
0: да,
1: такой,
0: и говорят, в общем, на нем.
1: Ага.
0: Но песня будет на русском языке. «Воспою тебя, мой Бог», называется она.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: показаться. Здесь спонсоры и единственные акционеры этого открытого акционерного общества.
1: Сейчас информация не для налоговой.
0: Да.
1: У нас не акционерное общество, конечно.
0: А давайте создадим акционерное общество. А что, для налоговой это может быть интересно?
1: Мы для налогов.
0: Мы.
1: Кому мы интересны?
0: Мы автономная некоммерческая организация.
1: Да.
0: Вот так вот. Потому что все, что мы делаем исключительно для эфира. И это единственное наше средство для существования радио.
1: Да, это наша уставная, собственно говоря, цель и задача, да, мы об этом
0: прославлять
1: этим занимаемся.
0: Иисуса Христа. И мы прожили с вами, друзья, сентябрь, целый сентябрь, и хотим сказать вам огромное спасибо, потому что за сентябрь мы собрали бюджет на следующий месяц, и составил он 76% от 100, что очень хорошо
1: очень
0: по
1: хорошо.
0: Нынешним временам.
1: Да.
0: Это вообще супер здорово.
1: Долгое
0: спасибо
1: время мы
0: вам.
1: 50 не набирали. Там, да, был период у нас летом, по-моему.
0: Было.
1: Чуть-чуть за 50 где-то, а тут вот.
0: И 76. Это мы пережили. Знаешь, новый сезон открывается, новые надежды начинаются. Так что сентябрь – традиционное время начала года у земледельческих народов. Вернее, окончание года и начало. Ну, когда заканчивается, то и начинается, да, правильно? Угу. Жатву собрали, урожай посчитали, начали новый период. Вот, так что мы с вами вступаем в новый сезон и говорим слава Богу и спасибо вам.
1: И продолжаем.
0: Да.
1: Как говорится, у меня пастор так говорит, если ты окружен, значит, ты можешь атаковать во всех направлениях.
0: Интересно. Во всем надо видеть светлую сторону, да, спасибо.
1: Так что атакуем во всех направлениях. Вот, про умение слушать говорим сегодня, уже давайте потихонечку закругляться, подводить итоги. Что Священное Писание нам говорит по этому поводу? Значит, в притчах я, знаешь, что вычитал? Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему.
0: Стыдно, да, бывает.
1: А мы зачастую так и делаем.
0: О, кстати, да, это вот одна из ошибок слушания, когда ты еще не дожил, ну, не дошла до конца мысль твоего собеседника, он не довыговорил ее, а ты уже такой, а, ну я уже все понял, так, все, я уже отвечаю.
1: Либо он сказал, но ты еще не понял. Может быть, тебе
0: так
1: надо
0: вот
1: немножко
0: именно, да?
1: просто это все еще раз подумать об этом, попробовать поставить себя на его место, как бы, да, проанализировать его слова и только потом давать ответ. Но кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Христос говорил, что, знаете, что он говорил, завершая каждую притчу? Он говорил, кто имеет уши слышать, да слышит. Уши у вас, говорит, есть? Ну, слушайте ими тогда.
0: Ну и, кстати, Иисус всегда слушал. Вот он выслушивал людей, он задавал вопросы, вот те самые, да, которые при активном слушании мы должны задавать. Правильно ли, да? И каждому он давал личное внимание, личное общение, вот смотрел в глаза. Там. У каждого, кто обращался к Иисусу, был ответ от него, потому что этот человек задавал вопросы. И вообще само слушание даже может излечить. Иногда человеку нужен не наш совет, а ему просто нужно быть услышанным. И тот, кто умеет слушать, он уже оказывает помощь. Вот. Только слушать надо по-нормальному.
1: Ну, это золотое правило. Если тебе не спрашивали совета, не советуй. Просто выслушай. Вот. Это на самом деле тоже часть помощи. Если вы выслушали и ничего не сказали, это не значит, что вы не помогли человеку. Это значит, что ну, ему нужен был кто-то, чтобы это высказать. Кстати, сейчас интересное такое веяние времени. Нейронкам люди высказываются,
0: да,
1: и изливают им душу, и как будто бы это заменяет человека.
0: Она, главное, быстро отвечает.
1: А у нее, да, и у нее псевдоэмоциональная реакция. Да, я вас понимаю, это так тяжело.
0: Вот то самое, да.
1: Ну ты, тварь, не понимаешь ничего.
0: Что ты понимаешь?
1: Ты компьютер, что ты понимаешь, да. Но она делает вид, что понимает. Она же знает, как надо ответить. Она же пытается тебе угодить. Ну, вот это как раз, мне кажется, неправильно, нездоровая история, потому что общаться с тем, кто просто заточен на то, чтобы тебе было приятно, это не настоящее что-то.
0: Не, ну, ей можно там сказать, чтобы она перестала угодничать и отвечала нормально. Она там справляется немножко. Нейронка. Но, опять же, ей главное правильные вопросы задавать. Это из раздела тоже активного слушания и диалога, навыков общения, как вообще общаться друг с другом.

0: другом. И вопросы, и ответы тоже нужно слушать, и они... Да, каждый раз могут удивить нас. Что мы еще с тобой получаем от наших слушателей? Какие у нас комментарии? Есть комментарий?
1: Так, сейчас, минуточку, посмотрю личку. Нет, у меня ничего
0: слушаем
1: нет.
0: Ли мы? Мы, друзья, вас слушаем активно.
1: Нет, они нас тоже активно слушают, судя по всему.
0: Вас больше молчунов, нежели говорунов. Вот, у нас есть голосование. Смотри, результаты голосования. Мы уже, наверное, можем подводить итоги. В Телеграме голосование выявляет больше молчунов. 61% в нашем чате молчунов. Тех, кто старается больше слушать и продумывать каждое слово. А в ВК-канале...
1: Наоборот.
0: Совсем, да,
1: ровно
0: зеркально.
1: Наоборот. В ВК-канале 75% ответили, что они говоруны, и в мирной беседе, и в разборках постоянно говорят.
0: Да, я бы даже сказала, ни одного человека нет, кто сказал бы, что он молчун. Вот пообещали ответить в комментариях свои варианты, но пока этого тоже не сделал никто, кроме Андрея. Спасибо большое,
1: Андрею. Спасибо.
0: Андрею, да. Друзья, говорить важно. И выражать свои мысли очень,
1: да,
0: жизненно
1: важно. Начнем, что это действительно крайне важная штука. Не надо все держать в себе, оставлять, да, только для, даже только для молитвы или для нейросети. Мы созданы друг для друга, и мы нужны друг другу, и мы должны высказываться. Это нормально.
0: Да, мы хотим еще раз с Андреем подчеркнуть, что слушание и молчание – это не знак равенства, не равнозначные вещи. То есть мы можем слушать, но не значит, что мы вообще не должны говорить, не должны высказывать свое мнение. И активное слушание, оно сопровождается тем, что человек понимает, что он услышан, что его не просто в стену, как бы, отправлены его слова, а эта стена открыта, это сердце, которое его принимает, как у Христа. Господь Иисус и наш Господь на небесах ныне. Да, ведь мы не каждый раз получаем ответ от Него, но мы при этом знаем, что мы услышаны. Хотя голос небес не раздается, и громоподобные вот эти раскаты на нас не обрушиваются. Но Господь говорит. Господь говорит с нами, и мы всегда, как вот псалмопевец, он обращается к Богу, всегда говорит: «Услышь меня, Господь», и Господь слышит с небес. И вот наше слышание, наше скорое слышание, наверное, оно должно быть подобно тоже вот этому слышанию, которое мы от Бога получаем.
1: Ну и настоящее общение, оно складывается только в условиях взаимного уважения, взаимной любви и взаимной заинтересованности. Потому что если этого не будет, то, ну, не будет такого взаимного здорового диалога. Вот. И я хочу призвать еще раз, пожалуйста, открывайтесь друг другу искренне и не используйте друг друга. Потому что в диалоге, в общении, к сожалению, часто такое бывает, именно использование. То есть человек может использовать кого-то, чтобы вот вывалить на кого-то это. С другой стороны, человек может использовать кого-то, чтобы ему что-нибудь задвинуть, покрасоваться перед ним. Какой я там мудрый, какой я красивый. Какой я евангельский, какой я верующий, какой я миссионерский. Да? Будьте искренними, будьте настоящими. И пусть это будет в любви. В настоящей искренней любви. Может быть, если нет любви, может и не общаться тогда лучше? Может, тогда... Не стоит? Я вот так вопрос задам.
0: А может быть, параллельно развивать в себе два этих навыка? Искусство слышать, разговаривать, искусство любить, выражать свою любовь. Потому что, знаешь, любовь в действии может выражаться даже в том самом слушании, когда мы, слушая, откладываем свои интересы и погружаемся вот в вопрос, который сейчас обсуждается с этим человеком. Это тоже любовь. Это тоже любовь. И не надо, наверное, устраивать где-то в одном месте тренажер, а потом в реальную жизнь переходить. То есть наша жизнь, она идет уже сейчас. Мы не можем сейчас подготовиться, а потом начать жить. Мы уже живем. Поэтому пусть это все будет параллельно. И все это в любви.
1: Вот, так что и говорить нормально, и молчать нормально, и слушать, и как бы и реагировать, и не реагировать, когда ты слушаешь. Вот главное, чтобы это было во взаимном уважении и любви, и тогда оно будет складываться нормально. А если хотя бы чуть-чуть не будет этого, то уже и диалог рассыпается сам по себе. Вот, и начинается, ну, либо конфликт, либо позерство, либо какая-то пустота.
0: Да, как этот мячик, который мы перебрасываем друг другу. Если его не ловить, то он просто упадет и укатится куда-то.
1: Да.
0: Игры не будет. Поэтому, друзья, продолжайте жить, играя вот в эту чудесную игру, которую Господь нам дает в любви, в взаимном принятии, mm-hmm. взаимном уважении.
1: Кстати, у актеров, особенно там, ну, в начале, на первом курсе, есть такое занятие про мячик, ты сказала, когда они перекидывают мячик друг другу. То есть и у меня мячик, и у контрагента мячик. И мы одновременно должны в одном ритме кинуть друг другу mm-hmm. мячик и поймать там я левой рукой, его там правой, и он наоборот. Вот, и мы должны быть сконцентрированы друг на друге, смотреть друг другу в глаза, выдерживать один и тот же ритм. И так получается, что люди даже дышать начинают в одном и том же ритме, следя за движениями друг друга, чтобы получалось вот это одновременно ловить. Вот. И мне кажется, это показательное упражнение. Мы в диалоге, в жизни тоже так должны.
0: Угу.
1: Прям погрузиться в человека, да? Попробовать примерить его шкуру на себя. И взаимно, и он тоже должен попробовать. И тогда вот это взаимное проникновение, такая диффузия взаимная, общительная, она нас сближает, она нас учит понимать друг друга и любить друг друга. И на самом деле это крутая штука.
0: В общем, любите друг друга. Слушайте «Свободное радио».
1: Вот. Аминь. Всем пока.
0: Хорошего
1: на связи.
0: Дня.

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.
1: В любых обстоятельствах слушай свободное радио.

0: книге Евангелия от Луки.
1: Иисус сказал пригласившему его фарисею: «Когда ты устраиваешь завтрак или обед, не зови ни друзей, ни братьев, ни родню, ни богатых соседей, потому что они сами потом позовут тебя, и вы будете в расчете. Когда будешь устраивать званый обед, позови лучше бедных, увечных, калек и слепых. Вот тогда можешь считать себя счастливым. Они ничем не смогут тебе воздать, и поэтому воздастся тебе, когда воскреснут праведные».
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Холодный дождь, по телу дрожь, промокшая насквозь по улице идешь. Бежишь прочь из дома в ночь, друг другу мы вонзили в сердце острый нож.

Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Благословение молитвы. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Колоссянам 4:2. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Иакова 4:8. Упорная и постоянная молитва приносит человеку множество благ, в том числе и радость приближения к вам Бога. Эта мысль хорошо выражена в стихотворении Перри Тенскли, которое содержит короткую, но яркую биографию смиренного христианина по имени Джим. Годами он каждый день молился. Приходя в церковь, он всегда преклонял колени и кротко говорил: «Господи, это я, Джим». И куда бы Джим ни направлялся по окончании служения, Божье присутствие не покидало его. Джим старел, и неумолимое время сделало его таким больным

беспомощным, что тропинка, по которой он ходил в церковь, заросла. Но каждый день на рассвете он слышит в сердце своем слова: «Дорогой Джим, это я, Бог». Хорошо молиться трудно. Нужно подготовить свои мысли к молитве, нужно смирение. Но молитва – это не тяжелая обязанность, но счастливая возможность получить бесценное вознаграждение. Повседневные трудности и заботы часто заслоняют от нас необходимость постоянно молиться. Время от времени мы произносим какие-то слова, обращенные к Богу, но не уделяем молитве достаточно времени для того, чтобы она могла достичь Бога. И забывая таким образом о Боге, мы теряем и поддержку Святого Духа. Верующий, найди время для того, чтобы возрадоваться благословениям, которые приносят с собой молитва и близость с Богом. Человеческая молитва дает Господу возможность говорить с нами и осуществлять Его волю через наши мысли и поступки.

Возможность случайного, стихийного зарождения жизни подобна тому, как если бы энциклопедический словарь возник в результате взрывов типографии. Американский биолог и эмбриолог Эдвин Конклин.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: вами о самом важном. Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из города Орлан.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Потому что я вижу, как он проявляет свою силу прямо в моей жизни. То есть я вижу, как он действует через многие вещи.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Бывает, когда в жизни такие сложные ситуации наступают, вера может подкашиваться как-то, но если мы читаем Слово, Священное Писание, то мы можем все больше и больше убеждаться и укреплять тем самым. И в конце концов, вообще, Бог будет проверять нас с помощью каких-то дел, будет какие-то нам испытания посылать. И в своей жизни я замечаю много вот вещей, когда у меня бывают реально сложные такие ситуации в жизни, и только с помощью веры я их могу решать.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Больше всего храни моего, храни сердце свое, потому что из него источники жизни.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Если вот сказать с точки зрения неверующего человека, то он, конечно же, скажет, что это какие-то ограничения. То есть не делай того, не делай это, не делай то. Но если делать все в своей жизни, вот то есть пойду попью, пойду, это в твоей жизни, то есть как-то хорошо не отразится. Все вот эти запреты, они ведь для чего-то нужны. Просто так Бог, он никогда не будет запрещать. Ведь он говорит, делай все, что кроме греха. Я считаю, что это больше свобода, потому что именно вот это послушание, оно даст его тебе в будущем. Твоя жизнь, она будет наполнена реально счастьем, без всяких лишних каких-то трудностей. Вот. То есть если ты будешь не слушаться Бога, то ты просто создаешь себе сложность.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.

0: Стих дня.
1: «И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». Третья книга Царств, 19 глава, стихи 11 и 12.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня мы прочитаем 11 и 12 стих 19 главы 3 книги Царств. «И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». Илия только что пережил великую победу на Кармеле. Огонь с неба, народ признал Бога, пророки Ваала посрамлены. А через день он бежит в пустыню, просит смерти и говорит: «Остался я один». Выгорание, страх, одиночество. И вот Бог приводит его на Хариф, гору, где когда-то Моисей встречал Господа, и говорит: «Выйди и стань пред лицом моим». И происходит ветер, землетрясение, огонь, все то, что Илия ожидал от явления Божьего. Но трижды сказано: не в ветре Господь, не в землетрясении, не в огне. А после огня голос тонкой тишины, тихий шепот, веяние тихого ветра. Почему Бог избрал тишину? Илия уже видел огонь, но сила не лечит разбитое сердце. Бог не дает Илии новое чудо. Он дает себя в тишине, в близости, в вопросе: «Что ты здесь, Илия?» И после этого не упрек, а новое поручение. Бог не оставляет его на горе, он возвращает его в жизнь. Дорогой друг, может быть, ты сегодня, как Илия, устал, ты ждешь, что Бог явится в шуме, в силе, в знамении, а он говорит тихо. Он не стыдит тебя за слабость, он дает тебе покой, слово и новое направление. Не бойся тишины, в ней Бог не молчит, он ближе, чем ты думаешь. Он спрашивает: где ты, и ждет твоего ответа. С уважением, пастор церкви «Сила благодати», Золотов Александр, город Калининград.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Всем отличного дня! С вами Катя. Слышала выражение, что жизнь – это череда маленьких шагов. И это правда. Если хочешь добиться чего-то большого, нужно каждый день делать в этом направлении хотя бы один маленький шаг. Ну что, выбрали цель? Тогда в путь! И не забудьте сделать свободное радио погромче. Ведь вместе идти по жизни всегда веселей.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

История христианских гимнов. «Вести ангельской внемли» – одна из наиболее популярных английских рождественских песен. Ее автором является Чарльз Уэсли, младший брат богослова Джона Уэсли и автор более чем 5000 гимнов. Он включил ее в сборник «Гимны и священные поэмы» в 1739 году. Ее русский вариант мы знаем в переводе Даниила Ясько. В составленном им сборнике «Гимны христиан» эта песня помещена под номером 216. Первоначально первой строкой песни были слова «Слушай, как звенят небеса», и это был, по сути, пасхальный, а не рождественский гимн. Современный его вариант является итогом множества переложений текста разными людьми. Непосредственным автором первой строки этого гимна, по-английски «Hark, the herald angels sing», стал Джордж Уитфилд. Музыка для текста была сочинена в 1840 году знаменитым автором «Свадебного марша» Феликсом Мендельсоном как часть кантаты «Праздничная песня» для мужского хора с оркестром.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело — одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы».
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Наталья Мелешко. Когда моею волей станет лишь воля Господа во мне, то засияет свет во тьме, и Царство Божие настанет. Святого Духа дуновение, любовь и свет и благодать даст силы свыше воспринять моей души преображение. И возгорится, как лампада, и жизнь изменится тогда. Отныне будет навсегда лишь во Христе душе отрада. Все обновится, все сочтется, но изнутри, потом извне, так небо царствие во мне здесь на земле уже начнется.

кроток, но могущественен. Когда во время Второй мировой войны были оккупированы Нидерланды, Анна Франк и ее семья устроили тайное убежище и прятались в нем 2 года. Затем их обнаружили и отправили в концентрационный лагерь. Анна написала в своем, ставшем знаменитом, дневнике: «В конечном счете самое лучшее оружие – добрый и кроткий дух». В реальной жизни кротким быть непросто. В главе 40-й книги пророка Исаии мы видим Бога, который являет себя одновременно кротким и могущественным. Стих 11 гласит: «Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей». А в предыдущем стихе сказано: «Вот Господь Бог грядет с силой, и мышца его с властью». Полной силы и в то же время кроткий, когда беспомощным нужна его защита. Иисус сплел бич и выгнал из храма торговцев и менял, но в то же время он нежно обнимал детей. Он произносил гневные слова, обличая фарисеев, но простил женщину, которая нуждалась в его милости. Бывают ситуации, когда нужно встать на защиту слабых и потребовать справедливости. Но также нам сказано: «Кротость ваша да будет известна всем людям». Иногда в служении Богу наибольшие усилия нужны для того, чтобы проявить кротость. Кротость помогает защищать свою позицию, не приобретая врагов.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Сколько моря уходит в небо, сколько неба уходит в слезы, сколько слез пролилось стихами, а стихи превращают.

0: золотые библейские стихи.
1: Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся. Прозаконие 31.8.
0: Глоток живой воды.
2: Просто христианское радио. Свободное радио.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Наталья Мелешко. Прогремели грозы, и тепло вернулось. Радостно березы в солнце окунулись. Рукоплещут клены, распушились елки, нежатся пионы в аромате тонком. Колокольцем белым ландыш день встречает, перезвоном смело лето возвещает. Небо улыбнулось всей голубизною, птицы встрепенулись и поют с лихвою. Вновь ликуют дети, бегают, смеются, наступает лето, песни лета льются. Радуются люди, забывают злое, славным лето будет, теплое, грибное. Зацвели ромашки, земляника зреет. В мире очень тяжко, без любви и веры. Снова Божья милость руки простирает, к нам с теплом склоняясь, милует, прощает.

0: смотрели мультик «Корпорация монстров». У каждого ребенка там был свой страшило, а крики детей перерабатывались в электричество. К сожалению, в реальной жизни подобные монстры живут в нас самих. И мы периодически поддаемся их влиянию и срываемся на гнев, зависть, горькое осуждение, похотливые мысли или другие грехи. А энергию эти монстры черпают из наших поражений в искушениях. Выгнать насовсем их не получится, но вот отстранить от власти точно стоит.
1: Свободное радио.